стол массировать спину.

0: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Эти слова из Священного Писания, а оно довольно конкретно говорит о том, что иных сообществ нужно сторониться. Первая глава «Песня» из книги Псалмов начинается с выбора компании, в которой должен находиться человек, поклоняющийся Богу. Сложно быть поклонником среди богохульников, так же, как и филологу среди матершинников. Там, где само нечестие и есть язык общения, разговаривать очень сложно. И тем не менее, добрые нравы или евангельская проповедь могут и должны менять худые сообщества. Но лучше всего это происходит, когда проповедь звучит со страниц Священного Писания. В самом деле, Библия всегда была очень популярна, например, в местах не столь отдаленных. Этот факт наводит на одну ценную мысль. Если письмо, всеми читаемое, христиане, написано не исчезающими в зависимости от обстоятельств чернилами, а духом живого Бога, то оно изменит нравы худого сообщества. Нельзя стереть написанного чернилами, тем более Духом Святым. Именно поэтому сатана так боится Библии. Стать ходячим Новым Заветом призывает каждого из нас Спаситель, говоря: «Идите и научите». Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 августа, и наша тема сегодня — желание делиться. Место Писания, первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, где апостол Павел обращается к Фессалоникийцам, которых он очень любил, и он говорит: «Мы были так привязаны к вам, что хотели передать не только благовестие, но и поделиться своей жизнью». Слово «передать» — греческое слово «метадидами». Оно несет идею обмена. Павел говорит: «Вы дали мне так много. Вы доставили мне удовольствие, принесли радость. И теперь я хочу что-то дать вам. Хочу поделиться с вами. Давайте поменяемся». У Павла было желание делиться с теми, кто был в тот момент рядом с ним. Он не помышлял о своей выгоде и о том, что он может получить. Он думал о том, что может вложить в жизнь других людей. А вы? Может быть, вы оглядываетесь вокруг, чтобы найти людей, с которыми вы могли бы поделиться. Не думайте, что у вас нечего отдать, ведь у вас много всего. У вас есть опыт, вера, есть молитвы. У вас есть столько всего, чем вы могли бы поделиться с другими. И когда вы видите вокруг людей, которые стали для вас благословением, у вас есть возможность совершить обмен. После всего, что они сделали для вас, вы можете поделиться с ними. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о необходимости подотчетности высшей власти. Есть две нераздельно связанные между собой установки – быть подвластным и иметь у себя в подчинении. Это понимание сотника удивило самого Христа, читайте Матфея 8 главу. Только высшая власть может наделять подвластного ей человека правом иметь у себя в подчинении других людей. Независимость и свобода далеко не одно и то же. Каждый должен быть свободным, но каждый должен быть в подчинении. Более того, Христос сам смирил себя, мы читаем, а Моисей захотел страдать с народом Божьим, мы читаем об этом, что дало возможность воспитать из него кратчайшего человека из всех людей на земле, книга чисел, 12 глава. Я лично не верю в принудительную кротость. Бог не признает смирение раба. Подобное об этом я писал в своей книге «Виды ментальности». Только свободный человек может стать в подчинение высшему по рангу. В Божьем замысле нет никого, кто бы не был в подчинении. Непокорность, непослушание и противление – это три греха. Еще раз, непокорность, непослушание – и противление – это три греха, совершенных Саулом, которые сделали его человеком независимым. От кого? От Бога. Не играет роли, насколько высоко положение, занимаемое человеком, все равно над высоким наблюдает высший, а над ним и еще высший, пишет Екклесиаст в 5 главе 7 стихом. Именно к такому разумному завершению придет вся история нашего мироздания, а затем конец, когда Он, то есть Христос, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15 глава 27-28 стихи. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

нежное подвержено скорби. Сквозь всю жизнь он пронес неземную любовь. Искупил грех людской со всех мест и веков. Одержал победу над смертью, не оставил сиротами.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 августа. Идите до конца. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, 4 стих. Нам часто приходится проходить через испытания, но обратите внимание на слово «проходить». Пройти – значит найти выход, выбраться откуда-нибудь, не застрять на одном месте. Бог не обещает нам, что мы будем полностью избавлены от проблем, но Он обещает быть рядом и никогда не оставлять нас без помощи. Когда Бог проводит нас через испытания, Он преподает ценные уроки, которые пригодятся нам в будущем. В трудные времена нам важно слышать голос Бога, чтобы понять, в каком направлении следует идти. Что нам делать? Как долго будут длиться трудности? В сегодняшнем отрывке из Псалма говорится, что Бог будет направлять нас в любых испытаниях. Доверяйте Ему и не сдавайтесь, как бы тяжело вам ни приходилось. В Библии сказано, что мы должны проявлять ревность до конца, чтобы наша надежда осуществилась. Смотрите послание к евреям 6:11. Дьявол хочет, чтобы мы, разочаровавшись, опустили руки. Но Бог дает нам силы идти до конца. Не будьте людьми, которые начинают что-то делать, но как только сталкиваются с трудностями, бросают начатое. Если мы приступаем к какому-нибудь делу, сначала мы должны подсчитать, чего это нам будет стоить. Нужно быть уверенными, что мы сможем довести дело до конца, чтобы потом не выглядеть глупо. Упорство и стойкость – это то, без чего невозможно осуществить задуманное. Нужно идти до конца, даже если наш энтузиазм давно пропал, а все остальные сдались. Если вы достигнете финишной черты, ваша вера будет вознаграждена. Божье слово на сегодня. Через какие бы трудности вы ни проходили, Бог всегда направит и утешит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет. Не ваше дело знать времена и сроки.

0: В программе «Библия говорит». Пастор Алексей, есть ли духовные последствия в жизни тех людей, чьи родители были когда-то еще в прошлом гадатели или колдуны?
1: Это достаточно сложная проблема, но мне кажется, отношение некоторых людей к ней делает ее еще сложнее. Дело в том, что Писание, оно говорит о том, что Бог пришел в Иисусе Христе как раз для того, чтобы победить дьявола и победить его силу, ту силу, которую он держит людей. В действительности разного рода одержимость, сатанизм, дьявольщина, тогда, когда люди напрямую входят в контакт с нечистой силой, это очень серьезное явление, которое имеет часто тяжелые последствия. Последствия для самих этих людей, конечно же, то есть эти люди сознательно становятся на сторону дьявола. Они сознательно, они понимают, что есть Бог, они понимают, что есть Иисус Христос, но они сознательно становятся рабами дьявола для того, чтобы быть его какими-то инструментами для достижения тех или иных благ, так скажем, в кавычках, как это они представляют в своей собственной жизни. То, что касается детей, это несколько другой вопрос, несколько отличающийся вопрос. То есть речь идет о том, насколько конкретно эти люди были вовлечены в эту практику. То есть если человек был вовлечен в какую-то оккультную практику, это одно дело, один вопрос. Если он просто был свидетелем того, что что-то происходило, или, может быть, он не был свидетелем, а просто его родители или близкие занимались этим. Все различия в этих вещах будут изменять эффект последствий, то есть чем глубже вовлечение человека в оккультизм, тем, конечно, тяжелее, тем сложнее будут последствия всего этого печального опыта. Но Священное Писание помогает нам прояснить библейский, Божий подход к этой всей практике. Дело в том, что для победы над этими всеми явлениями Библия не предусматривает ничего, кроме тех же самых средств, которые нужны каждому человеку. Для того, чтобы освободить человека от власти дьявола, Бог послал на землю Сына Своего Иисуса Христа. Написано в послании к Колоссянам, во многих других местах, я прочитаю из послания к Колоссянам, здесь сказано следующее. 2 глава, 15 стих. Сказано, что «Он отнял силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть Бог в Иисусе Христе победил дьявола абсолютно однозначно. Это не просто попытка повоевать с дьяволом, это не просто претензия на победу, это действительно самая настоящая полная победа, которую Иисус Христос одержал над дьяволом на Голгофском кресте. И вот теперь нужно ясно понимать, что для того, чтобы победить дьявола, есть только один путь. Есть только один человек, который победил дьявола. Это человек Иисус Христос. Если какой-то другой человек хочет освободиться от рабства дьявола, будь это рабство в самой невинной форме, в которой находятся все люди, написано, что все люди находятся под властью князя мира сего, независимо от того, они были в оккультизме или не были в оккультизме, освободиться от этого рабства возможно только в Иисусе Христе. Как человек соединяется со Христом? Он соединяется посредством веры, когда он свою жизнь доверяет Иисусу Христу как Господу и Спасителю, когда он воспринимает его жертву как жертва, которая за него была принесена на Голгофе, когда он воспринимает его жизнь, жизнь Иисуса Христа, как ту жизнь, которая должна наполнить мое сердце. Вот в этом случае Священное Писание ясно говорит о том, что человек, принадлежащий Иисусу Христу, он абсолютно свободен от любых претензий дьявола на его жизнь. В первом послании к Коринфянам об этом сказано, в послании к Римлянам об этом сказано очень ясно и достаточно так утвердительно. 31 стих я читаю следующее. Что же сказать на это? 8 глава послания к Римлянам. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, воскрес.

0: на одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. А дальше сказано, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч и так далее. То есть речь идет о том, что никакие силы не могут причинить ущерб человеческой душе, которая верою соединилась с Иисусом Христом. Поэтому самое главное – проблема или самая главная задача, перед которой стоит всякий такой человек, который был когда-то связан с оккультизмом, это верою принять Иисуса Христа как Господа и личного Спасителя. Это сердце доверить Иисусу Христу и доверить Ему свою жизнь. Понятно, что чем больше связаны люди были с оккультизмом, тем труднее им это сделать. Но это единственный путь, который возможен для того, чтобы душа человеческая была свободна от дьявольских оков.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: любовь.
1: Христианские притчи. Оба слушают. Один старик часами неподвижно сидел в углу церкви. Однажды церковник спросил его, что говорит ему Бог. «Бог ничего не говорит. Он только слушает», — последовал ответ. «Хорошо, тогда о чем же ты говоришь ему?» «Я тоже ничего не говорю. Я только слушаю».

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом,

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Что означает для нас воскресение Христово? Конечно, победу жизни над смертью. Но победа – это не столько в том, чтобы вообще отменить смерть для всех, а в том, чтобы сделать из смерти орудие нашего преображения, превратить ее из врага в сотрудника, из палача в вашего проводника в жизнь вечно. Посмотрите на историю этого мира, как археологи раскапывают старые могилы и рассуждают о том, как жили наши предки. Миллионы последователей сотен различных религий сидят у могил их основателей, превращенных в храмы. Вся цивилизация человеческая – это путь от материнской утробы до кладбища. И там, на кладбище, она себя рассматривает, анализирует, почитает и передает будущим поколениям. Таков путь смертных. И вот в этот мир вторгается вечность жизни. Ей нет места на кладбище. Она не собирается там оставаться. Жизнь, она не была, она всегда есть. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, говорят ангелы женам-мироносицам. Жизнь, победившая смерть, нарушила привычный порядок. Порядок, в котором есть рождение, слова, дела и могила, ставшая святыней. Нет больше такого порядка. У Христа нет. Жизнь не станет притворяться мертвой, она будет просто жить. Не ищите привычной религии во Христе. Он все перевернул в этом мире. Он сдвигает камни, которые должны стоять вечно. А из-под этих камней встают те, кто принял в сердце семя веры, и те, кто стал частью величайшего вселенского проекта жизни, раздающей себя творению. Христа нет в могиле и не будет. И могил больше не будет. Христос, реально живущий в сердцах и вокруг нас Духом Святым, грядущий вновь, меняющий мир, дающий надежду и дары каждому, имеющему веру. Он жив. Жизнь отменяет смерть собою, начиная с одного и до самого последнего из когда-либо живущих. Почтим эту вечную жизнь, друзья.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Красота в повиновении. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. В чем красота повиновения? Апостол Петр пишет женам, что украшающие себя таким образом по красоте своей не будут уступать легендарной Саре. Повиновение красиво тем, что несет в себе доброту уже самим фактом своего существования. Речь не идет о рабском, безмолвном, ненавистном дрожании под свистом бичей. И Сара боялась не Авраама, а скорее тех обстоятельств, что возникали иногда по вине Авраама на их непростом пути следования за Богом. Именно трудности, страхи, искушения требуют особой сплоченности. Того же требуют и поставленные перед собой серьезные цели. Сплоченность подразумевает послушание. Дома – мужу, на работе – боссу, в церкви – пастором, в армии – командиру. Авраам не был деспотом, но иногда действовал под нажимом обстоятельств. И Сара, жена его, думаю, особенно в эти моменты называла его господином. Правильное повиновение начинается с правильной субординации, то есть определения своего положения среди других людей в данной ситуации. В глазах Божьих мы все важны, мы все герои веры, Его любимые дети. Но в семейных вопросах титул господина достается мужу. На работе титул босса, директору или хозяину. В армии командира, старшему по званию. А в церкви младшие повинуются старшим в области духовной жизни и церковного строительства. Когда с субординацией все правильно, Бог вступается за нас. Мы можем ничего не бояться и быть уверенными, что выйдем из трудностей весьма обогащенными. Авраам сохранил свою жизнь, да и неплохо заработал на Саре, когда под давлением обстоятельств выдал ее за свою сестру. Бытие, 12 глава, с 10 по 20 стих. Хорошо ли он поступил? Писание оценку ему не дает. А вот Сара поступила хорошо, и Бог поддержал их, и наказал фараона и весь его дом. А святая чета со своими стадами спокойно пошла дальше, уже не голодая. Как интересно, сколько жен ждут, что Бог накажет их мужей, прихожане, что пасторов. Обиженные и ущемленные, часто в своем же самолюбии, мы не можем понять, что Бог за нас, за наши семьи, за наши церкви. Он вразумит любого фараона, по прихотям которого рождаются безумные законы, типа «все красивое мое». Он исправит наши пути и научит жить в правде, но Бог хочет видеть настоящую красоту в нас. И эта красота – наше повиновение. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 августа. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потайном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». Псалом 26, 5 стих. В жизни каждого из нас бывают трудные и тяжелые дни, случаются беды. Но самое чудесное в том, что когда мы желаем пребывать с Господом в Доме Господнем, все дни нашей жизни Он укрывает нас в скинии Своей и от всякого бедствия, и от всякой нужды, и от всякого испытания. И не только, ведь Господь силен вознести нас на скалу в день бедствия нашего. Так что, когда придет день бедствия, будьте уверены, что самое надежное место – это скиния Господа. И Бог выведет нас из неприятностей победителями и вознесет на скалу. Аминь.
3: Радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Благословляем тебя,

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись к сердцу морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Глава 3. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ананий, и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». А ты последовал мне в учении, житии, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что вверено тебе, зная, кем ты научен. Притом же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
0: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 43. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя». Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай» и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, искупитель.

и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы напоить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне акцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, и не тягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Глава 44. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет: «Я Господин», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею: «Я Господин», и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на уголях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой свою, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из этого же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним». Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него знания и смысла, чтобы сказать: «Половину я сжег в огне, и на уголях я испек хлеб, и сжарил мясо и съел, а из остатков ли, сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерни. Я, Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знает.

Знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни, и реки твои я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою», и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан».

и душе моей так холодно и больно. Я соскучился за

0: пассажиры, при выходе из вагона не забудьте оставить.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро, друзья!
0: Доброе утро!
2: Всем привет!
0: Вот и вернулась наша Аля из прекрасного путешествия на край земли. Когда-нибудь, наверное, мы об этом с ней поговорим. А сегодня приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру совместно студия «Пилигрим» с радио «Чистая волна FM». В студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева наконец-то с нами. На какую тему поговорим сегодня, Юрий Анатольевич?
1: Поговорим о вере и о делах. Мне кажется, это один из таких ключевых диалогов христианского богословия. Всегда вокруг него возникали самые, так сказать, обширные дискуссии. И всегда христиане, христианские богословы, да и просто люди благочестивые пытались понять, где эта грань между делами веры и делами ко спасению, между самой верой и теми делами, которыми мы пытаемся угодить Богу. Пытаясь найти эту грань, пытаясь найти это разделение, ну, нередко христианские деноминации вступали друг с другом, ну, если не в открытый конфликт, но, во всяком случае, в некое богословское противостояние. Пытаясь понять каждый для себя, а что мы должны делать? А не то, что чего не должны. Вот здесь, наверное, вопросов не возникает у большинства. Но что именно должны делать? Вот это долг, должность делания или дела по долгу, они вызывают разное отношение к ним. То есть одни христиане справедливо замечают, что дела по долгу не спасают нас. Это во-первых. А во-вторых, не угодны Богу. Даже так. Другие христиане говорят, нет, подождите, мы должны делать. И дело в том, что подобная полемика, она возникает даже на страницах Нового Завета. Когда апостол Павел пишет о том, что мы спасаемся по вере, и не верою ли оправдался Авраам, праотец наш, вот так он обращается. А другой апостол Иаков говорит, может ли вера, которая не имеет дел, спасти тебя? И приводит в пример, что есть и даже нечистые духи, которые верят, что Бог един, но тем не менее не спасаются этой верой. Почему? Потому что дела делают соответственные им. И вот чтобы христиане не уподоблялись вот этим существам, которые вроде бы верят правильно, а делают совершенно по-иному.
0: Ну, люди иногда говорят, у меня вера вот внутри. Я вот никому ничего не говорю, я верю в душе. А да, на показ не обязательно там церковь ходить, там еще что-то. Вот главное, чтобы оно...
1: Вот и получается, что у нас как будто одна монета, но две стороны. И как понять, какая из сторон главная? Да, вот когда вы берете какую-то монету, ну, самая большая по размеру российская, это, наверное, 5-рублевая, да, на сегодняшний день. И вы смотрите, с одной стороны там номинал, а с другой стороны там герб. И что важнее? Давайте попытаемся понять, номинал или герб. На что важно обратить внимание? С одной стороны, вроде бы важно герб, да, он указывает, что за деньги, какой страны, где ты ими можешь расплатиться, какова их ценность. А с другой стороны, что с того герба, если не знаешь номинала? Как ты знаешь, что ты можешь купить на эти деньги? Тебе нужно посмотреть на другую сторону. И и те, и другие по-своему правы, да. Одни смотрят на одну сторону, другие смотрят на другую сторону. И поэтому важно понять взаимосвязь между ними, что их объединяет. Что их объединяет. И вот здесь важно понять, что если мы говорим, ну, например, здесь в примере денег, о деньгах, то их, ну, сама монета и объединяет. Вот, вот она, монета, вот она еще только как заготовка. С одной стороны, происходит оттиск номинала, с другой стороны, происходит оттиск герба. И то, и другое на одном куске металла. И мы, как та самая монета, каждый из нас, должны на себе содержать и то, и другое. Мы должны в себе иметь и веру, мы должны иметь и дела. И вопрос возникает только, где и на что мы смотрим. И, к сожалению, или, ну, не знаю, так бывает, складывается жизнь, люди смотрят только на одну сторону. Одни смотрят на номинал.
0: Ну, это тогда получается фальшивая монета, если ее отпечатали только с одной стороны.
1: Да.
0: Неважно, с какой. Причем.
1: Действительно так. То есть у нее нет либо принадлежности, либо номинала. Чего-то у нее не хватает. И вот здесь возникает вопрос, действительно, спасает ли вера, которая не имеет дел, которая мертва сама по себе, да, и спасают ли дела, в которых нет веры? Спасают ли эти дела? И действительно, мы можем увидеть и тех, и других людей, в которых какая-то одна сторона.
2: Ну, есть. Я могу представить дела без веры, но веру без дел представить на самом деле очень сложно, потому что вера же в делах и проявляется. Мы смотрим на человека, по плодам их узнаете их, и понимаем, что в нем есть вера, смотря на то, как он живет и что он делает. Как будто бы веры без дела ее просто нет. Мы не можем верить и не делать. То есть здесь всегда будет что-то одностороннее.
1: Ну, смотрите, что любопытно. Если есть общая вера, то будут и общие дела. И вот, как вначале Елена Алексеевна заметила, некоторые люди говорят «моя вера в душе». Что они делают? Они, как пишет апостол Иаков, исповедуют свою веру. Они говорят «у меня вера есть».
0: Ну, я верю, что Бог есть.
1: Я верю, что Бог есть.
2: Это вера?
0: Ну, он же верит, да. Но есть те, которые не верят, что Бог есть.
1: Но человек так и говорит,
0: что он говорит, верит. Я верю, что Бог есть. Я иногда там в минуты какие-то там сложные для меня, я вот даже ему молюсь иногда. Это достаточно распространенное, мне кажется.
1: Да, вообще, в принципе, явление. В обществе достаточно распространенное явление. Люди во что-то верят.
2: Да, но у меня такое ощущение складывается, что люди разное понимают под словом «вера». Мне, когда, когда слышу, что человек говорит «я верю», я сразу думаю, что он живет христианской жизнью вместе с Богом, потому что вера – это что-то очень живое, что-то очень настоящее, что с тобой постоянно. Она не может застаиваться. А если человек говорит, что он верит, но при этом по нему это не видно, вот как вы говорите, да. Раз в год там вспоминает про Бога, когда гром грянет.
0: Или на Рождество,
2: или на Пасху. Или на Пасху, то как будто бы в нем веры нет, но сам себя обманывает. То есть веры по факту и не было.
0: Совершенно верно. Я очень рада слышать. Но... Вот человек вырос в христианской семье с детства. Все-таки вложилось это понимание.
2: Просто отсюда следует, что не бывает веры без дел, а дела без веры бывают.
1: Вот представьте себе, мы сегодня живем в такое удивительное время, когда вот те самые привычные нам деньги, эти монеты, становятся едва ли не уже таким экспонатом в домашнем музее. Потому что сегодня мы в основном рассчитываемся в электронной среде. Мы рассчитываемся картой, мы рассчитываемся приложением. И что тогда деньги? Что считать тогда деньгами? Понимаете, одни считают это цифры, в кошельке, да, допустим, в банковском. Другие говорят, нет, подождите, деньги – это то, что можно взять в руки, пощупать, рассмотреть с разных сторон, увидеть там герб, увидеть там картинку, увидеть номинал, и вот я в руках держу эти деньги. И у каждого есть, в принципе, своя правда в этом во всем. В Священном Писании Здесь не все так отличается. Нет такого, как бы сказать, как сегодня у нас с деньгами происходит, нет такой разности. Но, тем не менее, возникает действительно различное понимание. Ведь, смотрите, одни веру свою видели, вот кому апостол Павел пишет, и апостол Иаков пишет, одни веру свою видели в делах, исключительно в делах. То есть, ну-ка, я хочу увидеть, как ты веришь. Как, на их взгляд, должен вести себя человек верующий? Он должен определенным образом одеваться, он должен определенным образом питаться, он должен ходить в определенные места заведения, он должен соблюдать какой-то день недели, да? Он должен... Ну, в общем, у него много чего он должен. Угу. И этого перечисления много. И если кто-то не соответствует, да, хотя бы в чем-то, то тогда о нем вносится определение. Да какой же он верующий? Он неверующий, да, он ни во что не верит. Почему? Потому что живет не в том ритуальном круге, в котором должны, на их взгляд, жить верующие. И другие люди, которые говорят о своей вере исключительно умозрительно. Я верю, что Бог един, что нет много богов. Он один. Вы представляете, в те древние времена, когда идолопоклонство, оно было очень популярно, и едва ли не на каждой улице в языческом мире был свой бог, заявление такое было революционным. Это просвещенный человек, который мог заявить: «Бог един». Это очень ученый человек. Ну хорошо, ученый человек, спрашивает апостол Иаков: «А каковы дела твои? Где твои дела? Покажи». И вот здесь мы понимаем и видим, что есть разные дела. Об одних делах говорит апостол Павел в послании к римлянам, и о других делах говорит апостол Иаков в своем послании. Что это за дела? Вот здесь и возникает вопрос. Чем дела ритуала, ритуального круга, или ритуального закона отличаются от дел веры? Мне думается, что это как раз такой ключевой момент. Чем они могут отличаться? Ну, как вам кажется? Ну, мне думается, что они отличаются, как кино отличается от жизни. Ты идешь в кино... Да, ты смотришь, да здорово, или в театр. Здорово играют актеры. А теперь давайте посмотрим, как они живут.
2: Ну разве кино – это не сублимированная жизнь?
1: Да, в том-то и дело. Это иногда кино, очень часто, современное кино – это набор неких стереотипов, клише самых разных, каких-то избитых фраз. И они, ну, как будто к месту звучат, и они, может быть, даже усиливают момент, да, но они, ты понимаешь, очень редко произносятся в жизни.
2: То есть вы имеете в виду, что кино – это наше представление о том, какая жизнь, но на самом деле это не жизнь. Также и вера без дел – это наше представление о том, как должна выглядеть вера, но это на самом деле не вера.
1: Это даже не представление о том, как она выглядит, это ее как бы некая сжатая игровая форма.
2: Игровая форма веры?
1: Игровая форма жизни. В кино это всегда игровая форма жизни. Вот она сделана для того, чтобы, ну, чему-то нас научить, да, или о чем-то нам рассказать. Но она не сама жизнь. В жизни мы понимаем все сложнее, а иногда проще. Иногда не настолько драматичный, а иногда это такой драматизм, что никакое кино не сравнится. И вот здесь-то как раз возникает то самое разделение. И мы понимаем, что человек, играющий роль, и тот же человек, который играет роль на экране или на сцене, живущий в обыденной жизни, это разные люди. Вот совершенно разные люди. У них разные дела. А одни дела, может быть, на сцене он герой, а в жизни трус. Может быть, на сцене он вежливый человек, а в жизни, наоборот, грубиян. Или, может быть, она на сцене, ну, вся такая вот, ну, праведная, чистая душа, а в жизни меняет партнеров одного за другим. Понимаете? И вот вам получается, каким делам мы верим? Дела ритуала – это всегда в некотором смысле театр. Это театр веры.
2: Но он необходим порою.
1: Он необходим. Он в церкви делает понятным, как бы это сказать, ход богослужения. Вот когда мы собираемся вместе в церкви и совершаются какие-то ритуалы, и мы по ритуалу молимся, мы по ритуалу делаем какие-то религиозные действия, мы по ритуалу поем, мы по ритуалу общаемся даже со священником, там, или друг с другом, или с пастором. У нас есть некие формы этого общения. А бывает наша обычная жизнь. Вот даже в любой протестантской церкви есть время на собрании, а есть время после собрания. И согласитесь, это очень сильно отличается.
0: Да, я соглашусь, но вот если о ритуалах говорить, допустим, вот такое священное действие, как хлебопреломление. Вот внешне мы все одинаково участвуем, но внутренне, да. Вот здесь уже говорится, внешне мы вроде свою веру проявляем, но что у нас внутри? И Писание говорит, вам надо в этом участвовать достойно, то есть рассуждая, размышляя, размышляя. То есть это в мыслях наш, это никто не видит, это должно быть в наших мыслях.
1: Обратите внимание, речь идет о достойном участии. Да. Речь идет о двух сторонах монеты. Вы обратите внимание, что у денег есть не просто номинал, у денег есть достоинство.
2: Юрий Анатольевич, а мы можем подробнее раскрыть этот вопрос после музыкальной паузы, чтобы уже остановиться на нем? Давайте сейчас послушаем Виктора.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Продолжаем.
0: Да, приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, в студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Говорим на тему «Вера и дела, угодные Богу и неугодные Ему». Вот сразу хочется комментарий прочитать. Охотник пишет нам. Сегодня могут путать дела, делать или не делать. «Я же никого не убил», говорят люди, «уже молодец». Я вот плохого не делаю, значит, я уже все. Хороший человек.
2: Ну да, а что ты делаешь согласно своей вере? Да. То, чего ты не делаешь согласно своей вере, но это уже хорошо, это уже неплохо. А что ты делаешь? Когда ты что-то делаешь по вере, как ты это делаешь? Вот мы здесь заговорили как раз о достоинстве, о достойном участии. И вот у денег тоже есть достоинство, любопытно. Причем у каждой монеты свое достоинство. И мне кажется, что и мы, люди, по жизни делаем дела веры в той или иной мере нашего достоинства.
3: Что вы имеете в виду? То есть от внутреннего благородства человеческой души зависит, насколько мы будем хорошими христианами?
2: Наверное, от нашего понимания, от нашего представления, от нашего внутреннего состояния. Действительно, если речь идет, допустим, о участии в Евхаристии, как человек участвует, да? А для одного это 3 рубля, или 5, или копейка. А для кого-то это, ну, достаточно, скажем, ценное участие. То есть цену определяем мы сами.
3: А вот интересно, если так, то получается, что для кого-то одно поведение будет недостойным для участия в хлебопреломлении, а для другого...

0: поэтому апостол Павел призывает нас прежде всего судить себя. Каждому посмотреть внутрь себя и таким образом участвовать в вечере. Здесь очень важный момент. Каждый должен относиться к этому самостоятельно, с благоговением. Не в благоговении чужого я должен находить, или чужого, или другого. Я должен находить для себя возможным участие в вечере, а в собственном благоговении. Вот когда мы каждый так будем понимать, тогда мы действительно, ну, будем принимать участие достойно.
1: Это действительно, что Господь наказывает людей, которые недостойно принимают участие в хлебопреломлении?
0: Это действительно так, но апостол Павел об этом пишет. И то, что происходило в Коринфской церкви тогда, в те времена, возмутило апостола Павла, потому что это было совершенно разное Евхаристия. Для богатых людей одна, такая пышная вся, вот с таким шикарным столом, а для бедных людей другая, где оставались, ну, может быть, какие-то крохи.
2: Но там серьезное вообще такое предупреждение, и он говорит: потому многие из вас больны
0: и
2: немало умирает, что... Это очень серьезно.
1: Я в детстве очень боялась этого. Мне казалось, если я буду думать о чем-то неправильном во время хлебопреломления, там, в своих делах, или о том, как я с сестрой поссорилась, то меня Господь может покарать, и я заболею или даже умру.
0: Ну, это вот было немножко страшно. Любопытно.
2: Это что-то другое. Это отношение, ну, к определенной святыне.
0: Да, мы идем не под дамокловый меч. Нет, абсолютно. Конечно. Мы идем к благословению, к источнику благословения. И когда мы это понимаем, когда мы вот об этом думаем, я думаю, что уже мы поступаем правильно. И то, что нам мешает на пути следования за Христом, то обязательно, наверное, Дух Святой высветит и укажет. Но что еще важно сказать? Почему все-таки Священное Писание, почему Евангелие говорит нам о том, что вера первична? Вот первично не дела первичны, а первично вера. Человек по вере своей спасается. Человек по вере своей крестится. Человек по вере своей приходит в церковь. Человек по вере своей общается с людьми по-другому. По вере прощает, по вере просит прощения. То есть человек по вере.
2: Ну, это как вот недавняя наша тема о том, что без меня не можете делать ничего, говорит Христос. Сначала надо быть привитым вот к этой лозе.
0: Да.
2: И тогда уже, будучи привитым к ней, к вот этой лозе, которая есть Христос, мы уже сможем приносить плод, и вот эти дела веры. Сначала по вере мы к нему прививаемся, а потом уже как результат дела веры.
0: Другое дело, когда люди вперед ставят свои дела и поступки. То есть они не задумываются о вере. Они просто живут, иногда руководствуясь совестью, иногда руководствуясь общественными нормами. А потом, в какой-то момент, когда возникает разговор, они говорят, опять же опираясь на свои поступки, а я неплохо живу, я неплохой человек. Я вообще хорошо живу, я кому-то помогаю, я ругаюсь редко, я, смотрите, веду здоровый образ жизни. Я и человек как бы своими делами говорит о Боге, Богу, обращаясь к Богу, или предполагая, что он обращается к Богу, он делает Бога должником. Господи, ну вот смотри, я же делаю все, что вот, и даже лучше, чем многие я живу. Поэтому и ко мне отношение твое должно быть хорошим, оно не должно быть плохим.
2: Ну, это какая-то, получается, такая немножко математическая логика. А плюс Б равно С, это перемены мест слагаемых, сумма не меняется, поэтому, ну, если вера и дела, вот, это хорошо, значит, если дела есть, значит, уже и вера есть.
0: Но нельзя прибавлять веру и дела. Вера и дела не прибавляются. Вот нельзя вести такую математику. Вера есть производная дел. Из веры дела выходят. Вера в некотором смысле это уже за знаком равно.
2: Но если дела вышли, вот человек считает, значит, была вера, ну или есть.

0: есть.
1: А какая?
0: А не всегда так.
1: А, подождите. А, это совсем другая вера. Вот здесь надо понимать. Вот. Это вера, которая основана на долге.
0: Угу.
1: Я живу вот так и так и так. Я живу хорошо. А, ну, как тот фарисей, помните, я даже десятину даю от всего. Вот какой я замечательный человек. Я не убийца, я не грешник. Я просто хороший человек. И поэтому Бог у меня в долгу. Бог мне должен благословить меня. Бог мне должен что-то дать. Бог не должен меня наказывать. Бог видит. Боженька добрый, как часто люди вот так у нас говорят в культуре. А почему он добрый? А ему нравится, как мы себя ведем, хорошо, хорошие наши дела он любит, плохих не замечает. И поэтому, и, наверное, он еще любит должным оказываться. Вот, сделайте меня должным. Но вот в чем как раз суть Писания. Бог никому ничего не должен.
2: Честно говоря, очень печально наблюдать за людьми, которые, будучи неверующими, пытаются жить праведной жизнью, потому что у них это занимает очень много сил. Быть хорошим, когда ты не со Христом, у тебя нет по благодати вот этой свободы от греха, это очень сложно. И ты смотришь, как они стараются, как они пытаются быть правильными, хорошими, и даже искренне пытаются, а потом ты вспоминаешь, что им за это ничего не будет на небесах, то есть они не получают за это спасение, и так печально становится, думаешь, ну, ты такой хороший человек, ну, пожалуйста, ты можешь еще вот к Богу прийти, и будет вообще идеально, потому что...
0: Одного тебе не достает,
2: да. И они так стараются, хочется выдать им медаль за старание, сказать, ты так много старался, ну вот что-то ты заслужил. А в итоге по Библии получается, что он ничего этим не заслужил.
0: Ну, потому что не делами спасаемся.
1: Нам кажется иногда, да, что мы в этой жизни, а может быть, это сама жизнь нас учит, устроились на работу к Богу. И когда-нибудь в конце жизни, наверное, Он нам воздаст, Он выдаст нам зарплату. И, конечно же, она будет хорошая. Мы подсчитываем ее от количества сделанных нами добрых дел. Но совершенно не так. Вот абсолютно не так. По-другому мир устроен. Мы живем в этом мире, оторванном от Бога. И чтобы нам прийти к Богу, нам надо уверовать в Него, во-первых. Во-первых, уверовать. Вера на первом месте. Сперва вера. А потом уже из веры появляются дела. Они рождаются из нее, вот просто выходя из нашего сердца. Я делаю добро, потому что уверовал во Христа, потому что Он прежде сделал для меня доброе. Он умер за меня на кресте, за грехи мои Он умер. Я прощаю другим, потому что Он прежде простил меня, как в молитве «Отче наш» написано, «И прости нам долги наши», да, как и мы прощаем должникам нашим. Здесь хоть и немножко в другом образе, но мы понимаем, что мы вначале прощены, Он вначале нас простил, Он вначале нас принял, Он нас исцеляет, Он дарует нам жизнь вечную, Он усыновил нас. И мои поступки не для того, чтобы у Него что-то заработать, а от того, что я уже у Него, я в Его доме, я Его дитя. Вот понимаете, дети, когда что-то делают, они делают потому, что они учатся у своих родителей. Они просто следуют за своими родителями. Они следуют за своей природой, за своим происхождением, за тем самым фактом, что им принадлежит все то, что они уже имеют. Им принадлежит эта самая праведная жизнь, потому и надо ею жить. А когда не дети, они живут в надежде, что им что-то за это будет.
2: Как наемные работники.
1: Как наемные работники, да. И наемный работник, мы когда нанимаемся на работу, мы нашего работодателя делаем в определенном смысле должником нашим. Мы трудимся для него, А он, пока мы трудимся, его долг перед нами растет. И потом он с нами расплачивается.
2: Но Бог же не соглашается на такие отношения с нами.
1: Нет, абсолютно. Бог.
2: Я прервемся. Да, прервемся на новости. Друзья, также напоминаю, что у нас есть соцсети. У нас, например, есть трансляции в разных наших соцсетях. Вы можете писать там комментарии, задавать вопросы, и мы на них постараемся ответить. А сейчас новости.
3: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры «Елизаветинской Библии» изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбес Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились. Насилие распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует. Поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды этим летом впервые прошел в городе Бишопфцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Варих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
5: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
1: Да, друзья, продолжаем говорить о вере и о делах.
0: В студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Аннуфриева.
1: Какие же дела угодны Богу, если говорить о делах? Вот это, мне кажется, вопрос важный. Почему? Потому что здесь мы специалисты все. Нам кажется, что мы хорошо разбираемся, какие дела хорошие, какие плохие. Именно на нашем внутреннем чувстве справедливости, да и вообще, наверное, о представлениях, основываясь на наших представлениях о добре и зле, мы можем вполне себе сказать, какие дела мы хотели бы видеть вокруг себя, вот, а каких бы не хотели бы видеть. Да. И поэтому нам кажется, что мы здесь все очень хорошо понимаем. Но может быть и не так. Давайте рассмотрим. Дела, прежде всего, должны происходить по вере. И поэтому самое главное дело Божие – это вера в Иисуса Христа. Сам Господь Иисус сказал такие слова: «Вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал». Вы верите в то, что Христос есть Сын Божий. Вот твое дело – исповедовать эту веру. И не просто исповедовать, да, а искренне принять то, что сделал Бог для тебя. Вот с чего все начинается. Потому что люди задавали Христу вопрос, что нам делать, чтобы делать дела Божие. Вот мы хотим, как и ты. Вот ты ходишь, исцеляешь, вот ты ходишь, проповедуешь, ты ходишь, за тобой ходят ученики. Мы тоже хотим так. Мы тоже хотим вести некую праведную жизнь, угодную Богу. То есть люди задали ему вопрос достаточно серьезный. А он говорит: подождите, вам надо начать с веры. Вам нужно уверовать в того, кого Бог послал. Потому что без меня не можете делать ничего. То есть, если вы хотите делать дела Божие, придите ко мне прежде всего. Не бывает дел Божьих без Христа, без веры в Него. А вера во Христа есть обретение Христа, а потом уже какие-то дела. То есть прежде всего, друзья, это должна быть наша вера во Христа Иисуса, евангельская вера. Во-вторых, угодны Богу дела милосердия и любви к ближнему.
2: Тут вот и написано Галатам в 5 главе, что плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. То есть плод же Духа, в принципе, мы можем это назвать и плодом веры. То есть если человек верит, мы будем видеть в нем вот эти признаки.
1: Да. Другое любовь, дело, что мы нередко этот плод рассматриваем как что-то в нас самих себе находящихся. То есть мы рассматриваем себя.
2: А то есть, если подумать, то, в принципе, во мне есть милосердие, где-то очень глубоко, долготерпение тоже, я его, правда, не показываю никому, но оно там есть. И так мы можем найти в себе все плоды Духа,
1: да,
2: которых не видно.
1: Где-то в ветвях своего дерева все найдем. И это у нас растет, и это у нас растет. Действительно так, вопрос в том, что в нас находят другие. И поэтому, когда речь идет о плодах или о делах веры, которые приносят плод, плод приносится не нам, Плод никогда не растет для дерева. Плод растет для тех, кто выращивает дерево, да, кто заботится о нем. Ну, или для тех людей, которые покупают этот плод, чтобы его потом, ну, или приобретают, или которым он даруется, чтобы у них была и радость, и благость, и долготерпение, и милосердие, и прочее.
2: Но как вы считаете, глаза других людей – это достаточно хорошее зеркало, чтобы себя увидеть? Или все-таки не через это, не через восприятие других людей нам нужно оценивать, насколько
1: мы… можем ошибаться. Кто-то хорошо разбирается в людях, кто-то плохо разбирается в людях. И я вам скажу, ни у одного, ни у другого нет преимущества. Особенно перед Богом. Если мы ходим перед Богом, то вот как Давид пишет, всегда я видел пред собою Господа, потому не поколеблюсь.
6: Ну вот еще один комментарий. От охотника дела веры, они в видимом плане всегда потеря и трата. И без веры в воздающего невозможно их делать. Мучение одно получается, и воздаяния нет. Люди неблагодарны обычно, ничем не отблагодарят.
1: Ну, действительно, потому что когда по вере, тогда не подолгу. Когда мы верим и делаем что-то по вере, мы делаем не ожидая. Почему? Потому что даром получили, даром давайте. Вот отсюда все исходит.
6: А не делаем ли мы тогда снова Бога должником, ожидая от Него некого воздаяния?
1: Скорее мы возвращаем нашей верой в Бога то, что получили от Него уже. То есть вот, ну, как дерево посаженное возвращает Богу плод, который, опять же, при его участии раздается всем нуждающимся. Ну вот можно так сказать. Он взращивает, он нас подключил к этому небесному источнику. Ну и согласитесь, дела милосердия – это же дела не для того, чтобы кого-то сделать должным. Это дела милосердия. Сделал и забыл. Вот апостол Иаков пишет, если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Обратите внимание, апостол Иаков говорит о вере без дел, как о недоделанных делах. Что такое недоделанное дело? Кстати, это порой иногда хуже, чем вообще нет дела.
6: Не начатое.
1: Да, видели вы недостроенные дома. Бывает, случается такое. Вот он дом начал кто-то строить, и недостроили. Кто-то вложил в него деньги, вложил в него силы, но там никто не живет. И вот эти пустые квартиры, пустые окна, иногда, знаете, вот это все разрушается, и внешние люди проходят и смотрят. И лучше бы этого дома вообще не стояло, потому что он вызывает некое состояние депрессии.
2: То есть занимает. Недостроенный христианин, который не достиг вот этого вот уровня близости с Богом, чтобы вот плоды духа в нем проявились, это то же самое недостроенное здание, на которое жалко смотреть?
1: Вот он себя строит, но в нем никто не живет. Нет во мне Духа Божьего.
2: Это к этому же лучше бы ты был холоден или горяч?
1: Лучше бы ты был холоден. Наверное, немного к другому. А здесь, собственно, об отношениях говорится скорее, и отношениях среди верующих, а к Богу, с Богом. А здесь вообще нет жизни. Вот стоит дом, пустой, в нем никто не живет. Что с ним будет происходить? Ну, он будет разрушаться, он сыреет, он мрачнеет, опутывают его растения всякие разные. И все это превращается в какой-то такой старый замок, который вызывает, ну, состояние скорее тревоги, да, чем радости. А вот оно, примерно так же, когда апостол Павел, почему такой приводит пример? Он берет милосердие, он берет человека, он берет людей, брат и сестра какие-то. Вот они холодные и нагие, у них нет одежды, ничего у них нет. Ты накормил их, и ты думаешь, ты все сделал? Нет. Ты, если делаешь, то делай уже до конца. Дай им и одежду. Не просто накорми и выгони. Там, а иногда, знаешь, там, ну что, пришли бродяги, нате вам кусок хлеба, идите отсюда. Как бы ты сделал, ты совесть свою успокоил, ты как будто дал. Нет ничего подобного. Ты еще не сделал. ты еще не сделал. А по вере это когда, а что сделал для меня Бог? Бог ведь не просто мне кусок хлеба бросил. Бог меня принял, Бог меня спас, Бог меня оправдал, Бог меня усыновил. Да. То есть сделай до конца, вот это будет действительно дело.
6: Но мы же не накормим до конца и не оденем всех голодных и нуждающихся.
1: Ну, нет, конечно.
2: Так, я чувствую, что мы сейчас будем очень долго в этом спорить. Нам нужно прерваться на паузу, у нас уже время.
1: Апостол Иаков здесь как раз и использует. Двух людей, два человека к тебе пришли. Или даже один, брат или сестра. Вот что ты смог для них сделать? Вот это вопрос.
6: Хорошо, давайте, пауза музыкальная.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Ну, для тех, кто хочет с нами оставаться дольше, не только один час прямого эфира, скачивайте приложение «Христианское радио Пилигрим», устанавливайте на свои телефоны, и будем на связи все время.
1: Какие же дела угодны Богу? Мы уже с вами сказали, друзья, что дело первое и главное – это уверовать в того, кого Бог послал, а уверовав, последовать за Ним. Мне кажется, здесь это ключевой момент, да и с него все начинается. Когда я следую за Христом, это главное мое дело веры. Второе – это дела милосердия, которые я оказываю к ближнему моему. Причем это дела, полноценные дела, а не просто что-то, ну, скажем так, для успокоения совести. В-третьих, это когда мы слушаемся Его заповеди. Апостол Павел пишет: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть каждого из нас Бог в той или иной мере готовит к тому, чтобы мы совершали некие добрые дела. А добрые дела прежде всего строятся на Его заповеди, на Его воле. То, что Богу угодно, мы делаем. Дела богоугодные. И дела богоугодные не просто дела совестливые или дела какие-то благостные, да, там, скажем, когда человек щедр или когда человек милостив. А дела Божии – это еще и связанные с Его волей, когда Бог человека куда-то направляет, куда-то поехать, где-то свидетельствовать о вере, кому-то помогать, служить в церкви, делать свою работу хорошо, кстати, и по совести, да, добиваться справедливости в определенных моментах. То есть есть у Бога некий план, которому мы следуем. И вот здесь, конечно, очень важно нам следовать Его заповедям. И, опять же, делать это по вере. Я верую во Христа Иисуса, и потому я исполняю Его заповеди, и Его наипервейшая заповедь – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Или кто, как сказано, да, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это ведь тоже определенная заповедь, которые мы должны следовать. Ну и в-четвертых, это дела, угодные Богу, которые мы совершаем с любовью. Когда мы совершаем их в некоем сокрушении сердца, вот это тоже важный момент. Когда мы не делаем что-то в состоянии, ну как это сказать, горделивого превозношения перед ближним. Вот я это делаю, да, смотрите, какой я молодец, какой я волонтер.
2: Ну, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая, то есть, делая доброе дело, не труби перед собой.
1: Именно так. То есть, делаются они так, чтобы делались пред Господом, а не пред людьми.
3: Ну, дела из любви – это очень неконкретно. Мать может избивать своего ребенка, называя это любовью. Она ведь его воспитывает, делает из него хорошего человека. Мы очень субъективны в своей оценке своих мотивов. Мне кажется, мотивы – это как раз самое сложное, что человек может… Точнее, что ему сложно отследить в себе. Мы даже свои мотивы часто не понимаем.
1: Ну, да, тот пример, который ты привела, он иногда справедлив, а иногда и нет. И здесь я бы не стал судить, да, ни в том, ни в другом случае, потому что иногда наказание нам и нужно. И, конечно, и мать, и ребенок смотрят порой на эти вещи совершенно по-другому. А тем не менее, она его, может быть, по-настоящему и любит.
3: Но почему тогда любовь часто калечит других людей?
2: Ну, что значит часто?
3: Ну, бывает же такое. Вот, опять же, пример. Хорошо, да, бывают ситуации, знаете, когда это справедливо
1: это,
3: и так далее.
1: Это можно сказать, это не от божественной любви, не от той любви, которая от Бога к нам приходит. Это какие-то, ну, может быть, сказать так, искаженные и извращенные наши представления о любви. Вот просто потому, что мы так жили, просто потому, что с нами подобное происходило, просто потому, что нам так кажется, просто потому, что нам так легче реагировать на те или иные обстоятельства, просто потому, что мы боимся, в конце концов. Вот перед Богом нельзя ничего делать из такого человеческого страха, да? То есть мы делаем перед Богом и из любви и к ближнему, и к Богу в том числе. И опять же, мы же не забываем, что одно и то же дело, оно может быть и милосердие, и послушание Богу, и веры во Христа Иисуса, и следование за Ним. Это качество дела Божьего. И просто их этих качеств может быть много. И ну, я не думаю, что кого-нибудь... Избивать — это прям совершать богоугодные дела. Абсолютно речь об этом не идет.
2: Ну, помните, Христос говорит о суде, когда Он отделит одних от других, и Он говорит, вот вы сделали мне доброе. Я был голоден, вы накормили, жаждал, вы напоили, был в темнице, посетили, был болен, вы посетили меня. А они говорят, а когда мы это тебе делали? Мы такого что-то не помним. Он говорит, ну вы вот это сделали одному из малых сих. Да. Вот, и вот они, дела веры, когда ты делаешь что-то людям, понимая, что ты это делаешь для Бога, ради Него.
1: Так и есть. Ну и, друзья, нужно сказать в конце, какие дела Богу не угодны, чтобы мы опять же здесь имели себе представление. Прежде всего, это дела плоти, о которых апостол Павел пишет. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Второе – это дела, совершенные без веры. Все, что не по вере, то грех. Представьте, а я, может быть, много денег пожертвовал в церковь, но сам не веришь. Согрешил, дорогой, ты, а не пожертвовал. В-третьих, дела, совершенные ради человеческой похвалы, тоже не готовы Богу, не угодны Богу. Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. И те дела, которые совершаются лицемерно, ради внешнего благочестия. Вот здесь эти дела тоже не угодны Богу. Поэтому, друзья, будем стремиться пребывать в вере и совершать дела веры.
2: Пусть наша вера будет подкреплена делами. Но спасаемся все-таки мы не по делам, а по вере. Но вера без дел мертва. Тут все взаимосвязано. Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии. Увидимся.
3: Всем пока.

Nuk e shura. Po jo mali.

Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем и во дворах Его. Хвалите Творца за благо и пойте Ему сегодня, ибо избрал Иакова Он в славное бытие. Познал я, что наш Создатель мир сотворил премудро, снежные гор вершины, синий морей простор. Он крепкой своей десницей выводит каждое утро ветер на колеснице, летящий во весь опор. Бог поразил в Египте первенцев ясных лики в знаменье для фараона, явил безграничность дел и сокрушил Сигона и Ога, царей великих, чтобы с горы Сиона Израиль хвалу воспел. Имя Творца навеки превознесем высоко, память о вечном Боге пребудет из рода в род, и благодать, как реки, смоет людей пороки. Господь не осудит строго избранный свой народ. Язычников праздных боги, искусные рук творенья, света не видят очи, безгласны всегда уста. Днем и во мраке ночи неведомы им движенья. Идолы все убоги, надежда на них тщета. Дом Израилев, чтите имя Творца, ликуя! Пойте, сыны Аарона, Иерусалим хваля! Господа благословите, радость кругом даруя, дабы хвалой Сиона наполнилась вся земля. Всевышнему Аллилуйя!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: На правах партнеров для Wycliffe Associates.
2: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
3: Служение, вызывающее благодарность Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. 2 Коринфянам 9:12. Они приехали со всех частей Филиппин, более 68 переводчиков Библии и помощников из разных церквей и возрастных групп. Всех их объединяла одна цель – начать перевод Библии на свой родной язык. Под руководством одного из наших стратегических партнеров по переводу Библии на Филиппинах эти жаждущие поскорее начать переводчики прошли обучение по методу MAST. К концу двухнедельного семинара они перевели и отредактировали весь Новый Завет. «Пришло Божье время и для нас, чтобы мы получили Библию», сказал пастор Н., один из местных пасторов. Эти переводчики не остановились на том, что сделали на прошедшем семинаре, и вскоре помогли завершить Новый Завет еще для 3 языков. Хвала Господу за его несравненную благодать, явленную через их служение. После того, как мы обучаем руководителей и служителей национальных церквей брать на себя ответственность за процесс перевода Библии, они начинают самостоятельно руководить переводом. А мы в это время переходим к обучению следующей группы. Такой подход ускоряет перевод Библии по всему миру беспрецедентными темпами и приносит благодарность Господу. А служение наших партнеров, таких как вы, поддерживает перевод Библии и обеспечивает потребность бесчисленного количества людей в Божьем Слове. И это то благословение, которое будет длиться вечно. По всему миру все больше и больше верующих выражают Богу огромную благодарность за возможность читать, видеть и слышать Божье Слово на своем родном языке. Молитва. Благодарю Тебя, Господи Иисус, за Твои своевременные сроки и периоды служения, за которыми следуют времена благодарности. Помоги мне, пожалуйста, понять, куда Ты призываешь меня для восполнения нужд людей, а также научи меня иметь благодарное сердце. Аминь.
4: Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
2: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MAST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemast@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Мы превозносим Тебя. Тебя Ты один достоин славы. Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе.

0: во мне живешь лев и люди, мои страхи ты разрушишь.
1: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
2: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Соединенные Штаты Америки. Свобода и независимость, Манхэттен, Золотой мост и, конечно же, Голливуд. Эти значимые и узнаваемые места знают практически все. Статуя Свободы отражает национальный дух страны и людей, живущих в ней. США – это страна смешения разных национальностей и культур. Американская кухня – это разнообразные стили приготовления пищи. Начавшись с традиций английской кухни, смешавшись с кулинарными традициями индейцев, она стала синтезом кулинарных традиций всего мира. Национальная кухня кардинально отличается в разных штатах. Словно пересекаешь не условные границы внутри страны, а попадаешь в совершенно другое государство. Северо-восток страны тяготеет к кулинарным традициям Британии. Южные штаты испытывают влияние африканской и средиземноморской кухонь. Штаты Запада и Юго-Запада известны своими мексиканскими кулинарными традициями – фахитос, такос, буритос, чили, конкарне и другими острыми кушаниями. Блюда же Среднего Запада испытали сильное влияние итальянской кухни. Национальными напитками США с уверенностью можно назвать Пепси и Кока-Колу. Современное американское питание характеризуется крайне широким распространением полуфабрикатов, ресторанов быстрого обслуживания и ресторанов различных национальных кухонь. Она практически лишена оригинальности, поскольку в течение веков перенимала кулинарные традиции других стран, жители которых переезжали жить в США. Соответственно, и любовь в стране очень разнообразна, и в разных штатах свои особенности. Однако есть что-то общее. Когда молодой человек собирается сделать предложение девушке, он преподносит ей кольцо и большой букет цветов. А как известно, лучшие друзья девушек – бриллианты. На обручальном кольце обязательно должен красоваться симпатичный бриллиант. В стране очень хорошо развит свадебный бизнес, поэтому предсвадебные хлопоты берут на себя разнообразные агентства и бюро. Церемонию оплачивает семья невесты.
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса нашей личной причастности к общему делу. Можно сказать еще личной ответственности за общее дело. Дело в том, что каждый член тела церкви есть ее, то есть церкви, органическая составляющая. Это значит, что страдает ли один член, страдают с ним все члены. И что характерно, не только боль одного страдающего члена разделяют другие, но и заболевание одного дает побочный эффект на остальных. Получается, каждый несет личную ответственность за общее дело. Я где-то читал, что камни в Великой Китайской стене имеют фамильные печати. В случае некачественного обжига в печи, под давлением веса там или перепада температуры, камень в стене может лопнуть. В таком случае по фамильной печати без труда находили человека, который его изготовил, и казнили вместе со всей семьей. То есть понятие личной ответственности за общее дело. Но единство ничем так не испытывается, как многообразием предложений. Скажем, в чем секрет завоеваний Адольфа Гитлера, когда он уверенно оккупировал одну за другой европейские страны? Его сила крылась не в хитрости, тем более не в мудрости, понятно, его стратегических решений, а как раз в монолитности его сторонников. Мы говорим сейчас о важности быть в общем деле. И напротив, даже угроза захватнической войны не могла объединить народные массы европейских государств благодаря свободным демократиям. То есть там как раз не было вот этого монолита, который присутствовал в армии Гитлера. Там были демократии. Получается, что лучшие правительственные умы, такие гении, как Черчилль, оказывались бессильными, чтобы поднять своих же людей на защиту своего отечества. Знаете почему? Только потому, что они не имели единой программы, а представляли всего лишь одну из версий, как можно выйти из сложной ситуации. Стыдно, больно и недостойно. Сжимаясь от страха, от унижения, все эти люди, как послушные школьники, сидели у своих радиоприемников, внимательно слушая очередные наглые заявления фюрера нацистской Германии. Понимая его подлость, понимая его лживость, все они, как кролики, один за другим ползли в пасть ненасытному питону, губя самих себя и губя свои страны. То есть я пытаюсь сейчас показать разницу между демократией и теократией. В идеях и предложениях никогда не было недостатка, но всегда был дефицит в верных и самоотверженных последователях. Бог не нуждается в идеях. Бог, наоборот, ищет верных людей и доверяет им свои планы. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня и в последующие дни. Это достойно того. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 августа, и наша тема сегодня — «Желание делиться». Место Писания, первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, где апостол Павел обращается к Фессалоникийцам, которых он очень любил, и он говорит: «Мы были так привязаны к вам, что хотели передать не только благовестие, но и поделиться своей жизнью». Слово «передать» — греческое слово «метадидами». Оно несет идею обмена. Павел говорит: «Вы дали мне так много. Вы доставили мне удовольствие, принесли радость. И теперь я хочу что-то дать вам. Хочу поделиться с вами. Давайте поменяемся». У Павла было желание делиться с теми, кто был в тот момент рядом с ним. Он не помышлял о своей выгоде и о том, что он может получить. Он думал о том, что может вложить в жизнь других людей. А вы? Может быть, вы оглядываетесь вокруг, чтобы найти людей, с которыми вы могли бы поделиться. Не думайте, что у вас нечего отдать, ведь у вас много всего. У вас есть опыт, вера, есть молитвы. У вас есть столько всего, чем вы могли бы поделиться с другими. И когда вы видите вокруг людей, которые стали для вас благословением, у вас есть возможность совершить обмен. После всего, что они сделали для вас, вы можете поделиться с ними. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если жизнь — это сон, кто ответит, когда пробуждение? Если сном будет смерть, почему жизнь проходит в бреду? Исповедует мир философию грехопадения, и начало ее в знаменитом Эдемском саду. Бесполезно кричать, возмущаться, мол, что же вы, люди? Бог на землю пришел, сколько можно в неверии спать?

ничего, что сегодня мы все на краю новой эры. Ничего, что опять нас чужими считают свои. Несмотря ни на что, продолжается таинство веры. Несмотря ни на что, совершается подвиг любви. Бог открыл нам глаза, и мы видим, что есть и что будет. –

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 августа. «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потайном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Псалом 26, 5 стих. В жизни каждого из нас бывают трудные и тяжелые дни. Случаются беды. Но самое чудесное в том, что когда мы желаем пребывать с Господом в Доме Господнем, все дни нашей жизни Он укрывает нас в скинии Своей и от всякого бедствия, и от всякой нужды, и от всякого испытания. И не только, ведь Господь силен вознести нас на скалу в день бедствия нашего. Так что, когда придет день бедствия, будьте уверены, что самое надежное место – это скиния Господа. И Бог выведет нас из неприятностей победителями и вознесет на скалу. Амин.
2: Радио Пилигрим.
3: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 августа. Идите до конца. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, 4 стих. Нам часто приходится проходить через испытания, но обратите внимание,

0: внимание на слово «проходить». Пройти – значит найти выход, выбраться откуда-нибудь, не застрять на одном месте. Бог не обещает нам, что мы будем полностью избавлены от проблем, но Он обещает быть рядом и никогда не оставлять нас без помощи. Когда Бог проводит нас через испытания, Он преподает ценные уроки, которые пригодятся нам в будущем. В трудные времена нам важно слышать голос Бога, чтобы понять, в каком направлении следует идти. Что нам делать? Как долго будут длиться трудности? В сегодняшнем отрывке из Псалма говорится, что Бог будет направлять нас в любых испытаниях. Доверяйте Ему и не сдавайтесь, как бы тяжело вам ни приходилось. В Библии сказано, что мы должны проявлять ревность до конца, чтобы наша надежда осуществилась. Смотрите послание к Евреям 6:11. Дьявол хочет, чтобы мы, разочаровавшись, опустили руки. Но Бог дает нам силы идти до конца. Не будьте людьми, которые начинают что-то делать, но как только сталкиваются с трудностями, бросают начатое. Если мы приступаем к какому-нибудь делу, сначала мы должны подсчитать, чего это нам будет стоить. Нужно быть уверенными, что мы сможем довести дело до конца, чтобы потом не выглядеть глупо. Упорство и стойкость – это то, без чего невозможно осуществить задуманное. Нужно идти до конца, даже если наш энтузиазм давно пропал, а все остальные сдались. Если вы достигнете финишной черты, ваша вера будет вознаграждена. Божье слово на сегодня. Через какие бы трудности вы ни проходили, Бог всегда направит и утешит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: «Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги». И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты».

кошмар обращаются сны. Не позволь им застрять у тебя в голове, морской болезнью больны.

если выйти из лодки за прихотью, позволяя страстям и грехам затираться мыслями в голову. Они словно сирены, прекрасны, но пути их ведут в преисподнюю. Их последствия горьки и опасны. Попадешься в капкан беззакония. Если жаждешь ходить по воде, имей чистую веру в Бога. Храни сердце свое от зла, иди с ним по прямой дороге. И с течением времени ты узнаешь о том, что ходить по воде —

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Имя Иисуса над каждым.

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, очень важный вопрос. Как правильно читать Библию?
1: Библия – это книга, которая отличается от любой другой книги, которая есть на земле, и главным отличием является ее богодухновенность. Богодухновенность – это качество, которое гарантирует ее безошибочность, и самое главное, оно обеспечивает то, что Библия является носителем Божьего откровения, истины, которая несет в себе божественный авторитет, абсолютную божественную точность и силу изменять жизни, силу приносить с собой новую природу в сознание, в сердце, в душу человеческую. Поэтому, конечно же, и подход к ней должен быть особенный. В Священном Писании есть несколько мест, которые говорят нам подробно о том, как нам подходить к Священному Писанию. Одно из них – это первый псалом. Здесь сказано о некотором условии, которое играет значительную роль. Вот как этот псалом начинается. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист, который не вянет, во всем, что он не делает, успеет». Библия здесь представлена инструментом успеха, или же источником, который обеспечивает успех. Но до того есть важное уточнение. Здесь сказано о том, что человек, который будет читать Библию, он предварительно должен внутри себя отказаться от других источников, которые развращают его жизнь. Здесь сказано о совете нечестивых, о пути грешных, о собрании развратителей. Конкретно речь идет о очень ясном явлении. Когда мы подходим к Священному Писанию, мы должны подходить к нему как к Слову Божьему. Должны понимать, что за ним стоит Божий авторитет. Мы должны ясно понимать, что когда Бог говорит, Он говорит то, что нужно нам для того, чтобы очистить нас, чтобы освободить нас от ложного влияния. Вот почему в книге пророка Исаии сказано, передаются Божьи слова, которые говорят следующее: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим». То есть самое первое условие, как читать Библию, с правильным состоянием сердца, с желанием, услышав Божье Слово, привести свою жизнь в соответствие с Ним. Есть несколько других очень важных принципов. Во-первых, Библия – это книга. Это означает, что она написана на языке, который доступен для нас. Оригинально Библия была написана на еврейском, на греческом языке, но когда мы имеем дело с переводами Библии, они достаточно точно передают ее смысл. И поэтому, когда мы читаем Библию, то Библию нужно понимать. Ее нужно читать для того, чтобы логически ее понимать. Она написана разумно. Это означает, что в ней есть определенная мысль автора, которая развивается при помощи определенных литературных приемов. Некоторые книги написаны как письмо, некоторые написаны стихами, некоторые это молитвы, некоторые это историческое повествование, представляющее нам определенные этапы в жизни Божьего народа, тех или иных людей. То есть мы должны подходить к Библии, читая ее прежде всего разумно, понимая то, что именно вот такую форму Бог избрал для того, чтобы доносить свое откровение. Второе. Библию нужно читать молитвенно. То есть, когда мы читаем, мы хотим понять, что там написано, и мы молимся Богу и просим Его, чтобы Он помог нам это правильно понимать, помог правильно видеть. Третье. Библию нужно читать последовательно. Что это означает? То есть, всегда нужно читать в контексте. Очень опасно вырывать какие-то отдельные стихи из Библии и строить на них какие-то идеи. То есть Библия написана как вполне разумный документ, как разумное произведение, в котором нам нужно увидеть последовательное развитие мысли, понять и в свете этой мысли рассматривать каждый конкретный элемент, который там мы видим. Если вот эти условия будут соблюдаться, если мы будем Библию читать разумно, если мы будем читать ее молитвенно, если мы будем читать последовательно, если у нас будет правильный подход к Библии как к книге Божией, то тогда эта книга станет источником благословения для нас. Здесь, конечно, есть несколько вопросов, или могут быть вопросы о формате чтения. Мы можем читать Библию подряд, начиная с самого начала и заканчивая книгой Откровения, или же брать отдельные книги, например, читать Новый Завет отдельно, читать послание апостола Павла отдельно, читать книгу Псалтырь отдельно, читать книгу Притчи отдельно. В этом случае полезно и одно, и другое. Конечно, очень важно иметь общую картину Библии, поэтому нужно периодически прочитывать ее сначала до конца, для того, чтобы помнить эту картину. Но вместе с тем полезно читать и отдельные книги, и даже отдельные главы. Когда мы говорим о книге «Псалтырь», там отдельные главы, они очень мало связаны друг с другом контекстуально. Поэтому каждая отдельная глава может быть законченной мыслью, которая представляет собой значительный интерес и может принести большое обогащение для души каждого из нас.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио Пилигрим.

Давай сломаем все острые стрелы, а наши колени выкинем копья, мечи зароем поглубже в землю, ведь эту войну

Зажигаю оружие, этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Амнистия. Во время своих военных походов персидский царь Кир взял в плен одного князя с его семьей. Кир спросил князя: «Что ты мне дашь, если я верну тебе свободу?» «Половину моего царства», — был ответ. «А если я освобожу и твоих детей?» «Все мое царство». «А что ты дашь за свободу твоей супруги?» «Себя самого». Киру так понравился ответ этого князя, что он даровал всей семье свободу без выкупа. На пути домой князь спросил свою жену: «Заметила ли ты, насколько великодушен был Кир?» На это она ответила: «Я видела только того, кто сам был готов отдать свою жизнь, чтобы выкупить мою свободу». Иисус Христос не только был готов отдать, но и отдал за нас свою жизнь. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 128. Да скажет ныне Израиль, хотя и горькой будет быль, меня уже не раз теснили, и юность светлую мою в кровопролитнейшем бою едва враги не погубили. Они подобны волчьей стае, чьи зубы так остры и смелые, они как в поле Аратаи, чужие взявшие наделы. Но Бог Всевышний на рассвете расторгнет нечестивых сети и возликует весь Сион. А грешники да постыдятся, от страха в бегство обратятся, и будет он веселье полн. Враги же станут, как солома, что высохла на кровлях дома, не свяжут из нее снопы, а бросят вдоль Иерусалима, что путник, проходящий мимо, мог обтереть свои стопы. И он не скажет: «Вам сегодня благословение Господне».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим. Радио Пилигрим – радио хорошего настроения.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

я болел, это хотел ярко сиять, но не хватало сил, и ко мне не случая снова небо попросил.

0: Аудиомысли представляет.
1: Вы видите вещи и говорите «почему?». Но я мечтаю о вещах, которых никогда не было, и говорю «почему нет?». Джордж Бернард Шоу. Мечтайте так, будто будете жить вечно. Живите так, будто умрете сегодня. Джеймс Дин. То, что не было начато сегодня, никогда не закончится завтра. Йоганн Вольфганг Гёте. Мечты – это иллюстрации из книги вашей души. Марша Норман. Мечты и преданность делу – мощная комбинация. Уильям Лонгут. Все люди мечтают, но не одинаково. Те, кто мечтает ночью, в пыльных уголках из сознания, просыпаются утром, чтобы понять, что это тщеславно. Но те, кто мечтает днем, опасны, потому что они могут действовать в своих мечтах с открытыми глазами, чтобы сделать это возможным. Лоуренс.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Иди, иди! Нашелся мне тут! Кого из себя только строит!
2: А я его, кажется, знаю.
1: Серьезно?
2: Да, это известный филантроп.
1: Филантроп? Так этот тип еще марки собирает.
2: Да нет, не филателист. Филантроп. Филантроп – это милосердный человек, который посвятил себя благотворительности.
1: Ага, благодетель ты наш! Если бы вы слышали, как он со мной разговаривал, вы были бы о нем другого мнения.
2: Что же вам он такого наговорил?
1: Подходит, значит, и говорит мне, выбрось весь этот хлам из своих сумок. Ишь ты, благодетельно. Кстати, это не ваша бутылка, и я возьму...
2: Выброси хлам из сумок? Так и сказал?
1: И еще говорит, если выбросишь весь этот хлам, я наполню твои сумки чем-то более ценным.
2: Звучит неплохо. Что же вы не воспользовались его предложением?
1: Да вы че в натуре? Да у меня ж тут бесценные вещи. Антиквариат, можно сказать. Вы что думаете, я просто так вот хожу по помойкам, таскаю эти сумки по всему городу, чтобы потом взять вот так все и выбросить, да?
2: Да что хоть у вас там такого?
1: Вещи всякие разные, которые я нахожу для коллекции.
2: Например?
1: Зачем это вам?
2: Вы не бойтесь, я не коллекционер. Так просто любопытно мне.
1: У меня тут несколько выброшенных книг, которые когда-нибудь станут очень ценными. Вот, они хоть и без обложек, но посмотрите. Лет через 30 я их с аукциона продавать буду.
2: Понятно. А что еще у вас там?
1: Вот тут пленка для катушечного магнитофона. Знаете, какие они сейчас редкие?
2: Догадываюсь.
1: Увидите, придет время, я только на одних этих бобинах состояние сделаю.
2: Погодите, может, я чего-то не понимаю? Этот человек, вы говорите, только что предложил вам наполнить ваши сумки чем-то ценным, если вы только освободите их от всего этого хлама. И вы отказались?
1: Да откуда мне знать, что он сдержит слово? Я ж его в глаза в первый раз вижу.
2: То есть, получается, все сводится к тому, можем ли мы доверять человеку, который дает нам обещание?
1: Ну, в общем, да. А этот, как вы его там назвали,
2: филантроп. Человек, который своей жизнью доказал, что его словам можно верить. Слушайте, так это же так же, как...
1: Вы что, собираетесь за ним погнаться?
2: Что?
1: Так он мне первому предложил.
2: Нет, я... Понимаете, я тут только что в Евангелии читала о другом филантропе. И он тоже предложил мне выбросить кое-какие вещи, чтобы он мог наполнить мою жизнь настоящими богатствами.
1: А что у вас там за вещи? Может, обменяемся чем-нибудь?
2: Да нет, это не то, о чем вы подумали. Они тоже казались мне очень ценными. Но теперь, в сравнении с богатством, которое предлагает он...
1: Что с вами? Вам плохо?
2: Нет, все нормально. Простите, мне нужно идти.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. О чем они размышляли? Два монаха, вернувшись к мирской жизни и взявшие себе жен, впоследствии раскаялись и возвратились в монастырь. Когда кончился срок их покаяния, и они вышли из своих келий, где пребывали в одиночестве, все увидели, что лицо одного угрюмо, мрачно и изменилось до неузнаваемости, а лицо другого сияет и светится радостью. Но святые отцы решили, что мера их покаяния одинакова. Они рассуждали так. Один размышлял о гиене огненной и своих грехах, а другой — о безбрежном Божьем милосердии.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 августа. Идите до конца. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, 4 стих. Нам часто приходится проходить через испытания, но обратите внимание на слово «проходить». Пройти – значит найти выход, выбраться откуда-нибудь, не застрять на одном месте. Бог не обещает нам, что мы будем полностью избавлены от проблем, но Он обещает быть рядом и никогда не оставлять нас без помощи. Когда Бог проводит нас через испытания, Он преподает ценные уроки, которые пригодятся нам в будущем. В трудные времена нам важно слышать голос Бога, чтобы понять, в каком направлении следует идти. Что нам делать? Как долго будут длиться трудности? В сегодняшнем отрывке из Псалма говорится, что Бог будет направлять нас в любых испытаниях. Доверяйте Ему и не сдавайтесь, как бы тяжело вам ни приходилось. В Библии сказано, что мы должны проявлять ревность до конца, чтобы наша надежда осуществилась. Смотрите послание к Евреям 6:11. Дьявол хочет, чтобы мы, разочаровавшись, опустили руки. Но Бог дает нам силы идти до конца. Не будьте людьми, которые начинают что-то делать, но как только сталкиваются с трудностями, бросают начатое. Если мы приступаем к какому-нибудь делу, сначала мы должны подсчитать, чего это нам будет стоить. Нужно быть уверенными, что мы сможем довести дело до конца, чтобы потом не выглядеть глупо. Упорство и стойкость – это то, без чего невозможно осуществить задуманное. Нужно идти до конца, даже если наш энтузиазм давно пропал, а все остальные сдались. Если вы достигнете финишной черты, ваша вера будет вознаграждена. Божье слово на сегодня. Через какие бы трудности вы ни проходили, Бог всегда направит и утешит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 августа, и наша тема сегодня – желание делиться. Место Писания, первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, где апостол Павел обращается к Фессалоникийцам, которых он очень любил, и он говорит: «Мы были так привязаны к вам, что хотели передать не только благовестие, но и поделиться своей жизнью». Слово «передать» — греческое слово «метадидами». Оно несет идею обмена. Павел говорит: «Вы дали мне так много. Вы доставили мне удовольствие, принесли радость. И теперь я хочу что-то дать вам. Хочу поделиться с вами. Давайте поменяемся». У Павла было желание делиться с теми, кто был в тот момент рядом с ним. Он не помышлял о своей выгоде и о том, что он может получить. Он думал о том, что может вложить в жизнь других людей. А вы? Может быть, вы оглядываетесь вокруг, чтобы найти людей, с которыми вы могли бы поделиться. Не думайте, что у вас нечего отдать, ведь у вас много всего. У вас есть опыт, вера, есть молитвы. У вас есть столько всего, чем вы могли бы поделиться с другими. И когда вы видите вокруг людей, которые стали для вас благословением, у вас есть возможность совершить обмен. После всего, что они сделали для вас, вы можете поделиться с ними. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Так, что это там такое блестящее лежит? Фу, зачем я за этой грязной бутылкой полезла? Странная этикетка какая-то. Никогда такую не видела. Старинная, может? Коллекционеры за нее, небось, дадут пару баксов.
1: Не поймите, красавица!
2: Кто это?
1: Кто? Я?
2: Что? Я? Где?
1: Я в бутылке.
2: Спокойно, держим себя в руках. Это, наверное, шутка какая-то. Наверное, скрытые камеры снимают.
1: Ага, скрытые камеры. Что за народ?
2: Слушайте, кто бы вы там ни были, я не попадусь на ваши дурацкие приколы.
1: Какие приколы? Это мой счастливый день. Я же жив. Настоящий. Я исполню твое любое желание. Загадано!
2: Джин? Настоящий? Но постойте, я всегда думала, что джинны из бутылки исполняют не одно, а три желания.
1: Какие еще джинны? Джин – это я, единственный и неповторимый. Говори, что хочешь, покори.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 8. Во время каких царей родился Моисей, и религия каких богов возникла в то же время? Итак, когда у ассирийцев царствовал 14-й царь Сафар, у сикионцев 12-й Арфополис, а у аргосцев 5-й Криас, родился в Египте Моисей. Через него народ Божий освободился от египетского рабства, в коем он должен был томиться, чтобы возжелать помощи своего Создателя. Некоторые полагают, что в царствовании упомянутых царей жил Прометей, который, говорят, из глины образовал людей, потому что, как утверждают, был самым лучшим учителем мудрости, хотя, впрочем, не указывают, какие были в его время мудрецы. О брате его Атласе говорят, что он был великий астролог. Это дало повод молве представлять его носящим небо, хотя его именем называется гора, высота которой, вероятнее всего, и вызвала народное поверье о ношении неба. С того времени в Греции начало появляться и много других басен, и до самого времени Кекропса, царя Афинян, в царствовании которого этот народ стал называться своим теперешним именем, и при котором через Моисея Бог вывел евреев из Египта. Многие умершие, благодаря невежественному и пустому обычаю и суеверию греков, были отнесены к числу богов. Между ними были жена царя Криаса Мелантомика и сын их Фарвас, который после отца был 6-м царем аргосцев, равно и сын 7-го царя Триопа Нас и 9-й царь Сфинелай или Сфинелей или Сфинел. У различных писателей он называется по-разному. В эти времена, по некоторым сказаниям, жил и Меркурий, внук Атласа от дочери Майи, о чем толкуется во многих самых распространенных сочинениях. Он славился знанием многих наук и искусств, которые передал людям. Этим он заслужил то, что после смерти его объявили и даже вообразили богом. Позднее, говорят, жил Геркулес, относящийся, впрочем, к тем же временам аргосцев, хотя некоторые полагают, что он жил раньше Меркурия, но, на мой взгляд, они ошибаются. В какое бы, впрочем, время они ни родились, у вполне достоверных историков, писавших об этих древних событиях, считается несомненным, что оба они были людьми и удостоились божеских почестей за то, что оказали смертным много благодеяний в смысле улучшения удобств настоящей жизни. Что касается Минервы, то она гораздо древнее. Говорят, что она во времена Агигия явилась в девичьем возрасте на озере, называемом Тритон, почему звалась и Тритонией. Не подлежит сомнению, что она была изобретательницей многих искусств, и тем легче сочтена была богиней, чем менее было известно ее происхождение. А что распевают о ней, будто она родилась из головы Юпитера, то это нужно относить к поэзии и басням, и не к истории о действительных событиях. Впрочем, когда жил сам Агигий, во времена которого был великий потоп, не тот всемирный потоп, от которого не спасся никто из людей, за исключением находившихся в ковчеге, и о котором не знает ни греческая, ни латинская история народов. Но потоп все же гораздо больше, чем какой был позднее, во времена Девкалиона. Относительно этого исторические писатели говорят по-разному. Так Варрон начинает свою книгу, о которой я упомянул выше, с этого времени – и древнее потопа Агигиева, то есть случившегося во время жизни Агигия, не представляет ничего, с чего мог бы и перейти к истории римской. Наши же писатели хроник, сперва Евсевий, а потом и Иероним, следуя каким-то более ранним историкам, полагают, что потоп Агигия был спустя более чем 300 лет в царствование второго аргосского царя Фаронея. Но когда бы этот потоп ни был, Минерва уже почиталась как богиня, когда в Афинах царствовал Кекропс, при котором, говорят, был восстановлен или даже построен этот город. Глава 9. Когда построен город Афинян и какую причину его названия приводит Варрон? Ибо Варрон приводит такую причину названия города именем Афины, взятым, безусловно, от Минервы. Когда там неожиданно появилось оливковое дерево, а в другом месте выступила вода, эти чудеса обеспокоили царя, и он послал к Аполлону Дельфийскому спросить, какой они имеют смысл и чего требуют. Аполлон отвечал, что оливковое дерево означает Минерву, а вода Нептуна, и что от воли граждан зависит, именем кого из двух богов, которых означают эти символы, лучше назвать город. Кекропс, получив этот ответ оракула, созвал для подачи голосов всех граждан обоего пола. Здесь тогда было в обычае, чтобы и женщины участвовали в публичных совещаниях. И вот, посовещавшись, мужчины подали голос за Нептуна, а женщины за Минерву, и так как одной у женщины оказалось больше, победительницей осталась Минерва. Тогда разгневанный Нептун опустошил земли афинян взволновавшимися морскими водами, ибо демонам нетрудно разбрасывать на большие расстояния какие угодно волны. Чтобы смягчить его гнев, афиняне, как говорит тот же автор, подвергли женщин тройному наказанию. Ни одна из них после этого не должна была подавать голоса. Никто из рождающихся не должен был принимать имени матери, никто не должен был называть их афинянками. Таким образом, этот город, мать и кормилица свободных наук и стольких столь великих философов, город, славнее и прекраснее которого в Греции не было, благодаря издевательству демонов получил имя Афин от спора своих богов, мужчины и женщины, и от победы женщины через женщин. Но, потерпев поражение от побежденного, вынужден был наказать и саму победу победившей, страшась более вод Нептуна, чем оружия Минервы. Ибо в лице так наказанных женщин побеждена была и победившая Минерва. Она не помогла своим избирательницам, даже настолько, чтобы с потерей с того времени права голоса и с отчуждением сыновей от имен матерей, они могли, по крайней мере, называться афинянками и считаться достойными имени той богини, которой своим голосованием доставили победу над богом-мужчиной. Чего и сколько можно было бы сказать по этому поводу, если бы наша речь не спешила перейти к другим предметам. Глава 10. Что Варрон передает о названии Ареопага и о потопе Девкалиона? Марк Варрон не хочет, однако, доверять баснословным измышлениям о богах, чтобы не подумать чего-нибудь недостойного величия. Поэтому он не допускает, чтобы Ареопаг, в котором рассуждал с афинянами апостол Павел, Деяния, глава 17, стих 19, и от названия которого все афинские сенаторы прозывались ареопагитами, получил свое имя от того, что Марс, по-гречески Арес, когда на этом поле, Пагу, судили его 12 богов по обвинению в убийстве, был оправдан 6 голосами. Ибо когда при произнесении приговора голоса разделялись поровну, оправдание обыкновенно предпочиталось обвинению. Вопреки этому наиболее распространенному мнению, он старается на основании не пользующихся известностью сочинений подыскать некоторое иное объяснение этому имени, чтобы не думали, будто афиняне Ареопаг назвали именем Марса и поля, как бы Марсовым полем, то есть в оскорбление божествам, которым, по его мнению, чужды ссоры и тяжбы. Варрон утверждает, что это сказание о Марсе настолько же ложно, насколько и сказание о трех богинях — Юноне, Минерве и Венере, которые якобы из-за золотого яблока спорили перед судьёю Парисом о превосходстве своей красоты. Хотя последнее служит предметом и повествования, и представления в пении и плясках, при громе театральных рукоплесканий во время игр, установленных для умилостивления богов, услаждающихся такими своими истинными или ложными преступлениями. Ворон этому не верит из опасения, как бы не помыслить чего-нибудь несоответствующего природе и нравам богов. Однако, приводя не баснословное, а историческое объяснение названия Афин, он заносит в свое сочинение спор Нептуна и Минервы относительно того, чьим именем должен назваться город. Спор такого свойства, что, когда они обнаружили соперничество проявлением чудесных знамений, Аполлон, к которому обратились за советом, не решился разбирать их, но чтобы покончить распрю между богами, как Юпитер трех упомянутых богинь послал к Парису, так и он отослал их к людям, на суде которых Минерва победила большинством голосов и в то же время потерпела поражение в лице своих наказанных избирательниц, отвоевав у мужчин, оказавшихся ее противниками, Афины, но потеряв право считать дружественных ей женщин афинянками. В это же время, по свидетельству Ворона, при афинском царе Кранае, преемнике Кекропса, а по свидетельству наших историков Евсевия и Иеронима, еще при жизни самого Кекропса, был потоп, названный Девкалионовым, потому что Девкалион царствовал в тех странах, где этот потоп по преимуществу имел место. Но потоп этот отнюдь не простирался до Египта и сопредельных с ним стран.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Дюкерсона. Причина искушений. Искушение – это вовлечение или приглашение совершить аморальное действие. Прямо сейчас сатана, как рыкающий лев, бушует над землей, пытаясь поглотить христиан с помощью мощных соблазнов к безнравственности. Никто не застрахован, чем ближе вы к Богу, тем больше сатана желает отсеять вас. Грешники не искушаются, но только дети Божьи. Дождь не намочит того, кто уже под водой. Грешники утонули, уже и живут, как дети сатаны под его диктовку. Они не могут быть искушаемы или вовлеченными, так как они безнравственны и уже осуждены. Как рабы, они не имеют права выбора. Они мертвы, и вырванные с корнями становятся мертвые дважды. Дьявол может дразнить грешника, но не искушать. Сатана дразнит своих собственных детей, толкая их в глубокую и темную яму аморали, но они уже мертвы в своих грехах и не борются за жизнь. Вот почему наш Господь говорит нам радоваться, когда мы впадаем в различные искушения. То, что мы переживаем, только для нашего возрастания как христиане. Искушение является подготовкой к боевым условиям. Это ограниченные боевые действия, назначенные Богом с целью быть снаряженными. Он хочет, чтобы опытные воины могли засвидетельствовать: «Я был под огнем, прошел бой, враг окружал и стрелял в меня, пытаясь убить, но Бог показал мне, как справиться с этим и не бояться. Теперь я имею опыт и в следующий раз не буду бояться». Искушения не являются слабостью или склонностью к миру. Скорее, это знак того, что Бог доверяет нам. Дух ввел Иисуса в пустыню вместо искушений, чтобы он познал секреты силы над всеми искушениями. На самом деле Бог говорил Иисусу: «Сын, я даю тебе духа безмерно. Я засвидетельствовал тебя перед миром. Теперь я позволяю сатане использовать против тебя все его средства, какие только он имеет, чтобы ты увидел, насколько он бессилен, чтобы ты никогда не боялся его силы и мог идти вперед, проповедуя царство, имея твердую веру, что сатана побежден и не может трогать тебя на твоем пути». Вот почему христиане проходят искушения сегодня. Искушения, допущенные в жизни святых, научить нас тому, что сатана ограничен, раскрыть его слабости, представить сатану как пугало. Мы боимся того, кого мы не понимаем. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый

и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись к сердцу морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова».
3: Глава третья. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ананий, и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». А ты последовал мне в учении, житии, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что вверено тебе, зная, кем ты научен. Притом же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
1: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 43. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя». Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай» и югу «не удерживай». Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это?
3: Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев, ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры халдеев, величавшихся кораблями. Я, Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы напоить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне акцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, и не тягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Глава 44. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господин», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею «Я Господин» и прозовется именем Израиля». Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели. Есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на уголях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой свою, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из этого же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним». Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него знания и смысла, чтобы сказать: «Половину я сжег в огне, и на уголях я испек хлеб, и сжарил мясо и съел, а из остатков ли, сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерни. Я, Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни, и реки твои я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою», и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Добрый день, друзья. Меня зовут Ханс.
1: Хотя он есть Ханс, а я Франц. Вам будет легко запоминать. Мы приходить на студию, чтобы... А как это будет по-русски?
0: Мы приходить к вам, чтобы говорить о гневе.
1: Я говорить о гневе. Мы слышать, что среди вас есть такой человек, и кто... А Ханс, как это будет по-русски?
0: Кто просто отрицать, что у него гнев. А да, настоящие мужчины так не поступают. Ну, а вы, как мы понимать, хотите быть настоящие мужчины?
1: Натюрлих, они хотят быть настоящие мужчины. Только да, это интересно, почему настоящие мужчина не так поступать, а как?
0: Скажи им, Франц.
1: Абердасит просто, если ты отрицать то, что все вокруг знают, и как это будет по-русски?
0: То ты обманывать другого человека.
1: Я, то ты обманывать. А когда ты обманывать, то ты, Ханс, как это будет по-русски?
0: А когда ты ее обманывать, то ты лжец.
1: Я. А настоящий мужчина не может пить лжец. А вы, как мы понимать, не хотите бить не настоящий мужчина.
0: Натюрлих, они не хотят бить не настоящие мужчины. Но как же поступать настоящий мужчина, Франц?
1: Скажи им, Ханс.
0: В Библии сказано, гневая не сокрешайте.
1: А это значит, что если ты гневаться, это еще не значит, что ты крешить. Вот, к примеру, я случайно наступить Ганс на ногу.
0: Ай!
1: Ганс, ты гневаться на меня из-за того, что я наступать тебе на ногу?
0: Я гневаться? Найн, я не
1: как
0: гневаться.
1: Как видите, из-за того, что Ганс верующий, он думает, что верующий не можно злиться, а поэтому будет скрывать свой гнев, чтобы казаться больше духовный. Я Ганс.
0: Я Франц.
1: И еще также до нас доходят слухи, что среди вас есть такой человек, кто когда гневается, просто... Ганс, как это будет по-русски?
0: Просто срываться на другой человек.
1: Я срываться, а настоящий мужчина так тоже не поступать.
0: Ну а вы как, мы понимать, не хотеть быть не настоящие мужчины.
1: Натюрлих, они не хотеть быть не настоящие мужчины.
0: А как остаться настоящим мужчиной, даже когда ты злится, Франц?
1: Скажи им, Ганс.
0: Настоящий мужчина подождать минутку и подумать, как правильно выражать свой гнев, чтобы не оскорблять и не унижать другого человека.
1: Я настоящий мужчина не оскорблять и не уничтожать другой человек.
0: Ну а вы, как я понимать, хотите быть настоящие мужчины?
1: Натюрлих, они хотят быть настоящие мужчины, только как Ганс?
0: Скажи им, Франц.
1: Натюрлих, Ганс, в Библии сказано, всякий должен быть скор на слушание, медленно слова и медленно гнев.
0: Позвольте приводить вам один пример. Предположим, я случайно наступать Франц на ногу.
1: Хай!
0: В данный момент Франц очень хотит говорить мне все, что он обо мне думает. Я Франц.
1: Я Ганс очень хотел.
0: Но вместо этого Франц останавливается на мгновение, чтобы поразмыслить о том, как он лучше всего выиграет. Выражать свой гнев.
1: Ханс, не мог бы ты ногу убирать?
0: О, Франц, как видите, это все, что нужно, чтобы быть настоящим мужчиной. Так что, друзья, не забывайте, что вам сказать Ганс и Франц.
1: Как-то кто-то выводит вас из себя.
0: Не притворяйтесь, что у вас нет гнева.
1: И не срывайтесь сразу, подождите один момент.
0: Подождите один момент.
2: До новых встреч в эфире.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Идея на призвук.
5: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир.

моя мольба, да Бога, всем сердцем я смиряюсь перед Ним. Даруй нам мир в сердца и мир в народы,

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Друзья, здравствуйте! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, как правильно молиться?
1: Очень важный вопрос. Когда-то ученики, ходя за Христом, заметили, что их молитвы отличаются от молитвы их учителя. И по этой причине однажды они спросили его: «Учитель, научи нас молиться». Иисус представил им достаточно подробную инструкцию. Эта инструкция содержала в себе несколько важных блоков или элементов. Самое первое, что Иисус говорил, Он говорил о том, что молитва должна быть искренней. Молитва должна исходить из сердца. Она должна быть реальным разговором человека с Богом. Он специально говорил о том, чтобы они в молитве не повторяли слов язычников. Он говорит: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники». Что это значит? Язычники, они повторяли молитвенные формулы, которые они наделяли магической силой. Они думали, что если ты произнесешь вот именно эти слова или эту формулу, она отомкнет дверь к благословению. Так вот, Иисус конкретно опровергал такой подход. Он говорит: «А молясь, не говорите лишнего», то есть не говорите того, что не исходит из сердца. Не говорите того, что не является отражением состояния вашей души. Это первое. Второе, о чем Иисус сказал, Он сказал, чтобы молиться нелицемерно. Он привел пример фарисеев, которые в то время, чтобы показаться особенно набожными, они становились на углах улиц и совершали там молитвы длительные, чтобы люди вокруг увидели, какие они духовные, какие они молитвенники. Вместо этого Иисус посоветовал: ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, чтобы у тебя был разговор между тобой и твоим небесным Отцом, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Так сказано. Это второй очень важный элемент. Молитва на показ не имеет смысла, потому что молитва – это разговор с Богом, и когда люди используют ее для какой-то иной цели, тогда они не имеют... Молитва лишена смысла или силы, они не имеют доступа к Богу. Они извращают этот очень важный инструмент, оставленный Богом. Третий фактор, который мы видим в этой иллюстрации или истории, в которой Иисус учит своих последователей молитве, это то, что молитва, она является обращением к Богу, в которой прежде всего человек осознает его величие. Это сверхважно. Мы суетливые люди, мы живем в век, переполненный информацией. У нас очень много всяких разных дел. И когда мы приходим к Богу, нам нужно начать молитву со специального усилия, чтобы осознать, что же сейчас происходит, чтобы понять, что мы имеем дело с Творцом неба и земли. Вот почему молитва, так называемая молитва «Отче наш» или молитва Господня, начинается со слов: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть речь идет о том, что мы пытаемся своим сознанием охватить величие Божие, Его святость, Его совершенство, Его владычество, то, что Он сущий на небесах, управляющий вселенной. Мы понимаем или пробуем понять, что Бог действительно источник всякой жизни, Он источник всякого блага, что мы приходим к Нему как к Господину жизни для того, чтобы просить у Него той помощи, в которой мы нуждаемся. И дальше Иисус говорит о том, чтобы уточняли: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Когда мы приходим к Богу, мы приходим для того, чтобы свою душу гармонизировать с Ним. Изначальная проблема людей заключалась в том, что они попытались установить свою собственную волю на земле, свой собственный вариант, свою версию жизни. И вот молитва, она и заключается в том, что мы возвращаемся к Богу, и мы говорим: «Господи, мы хотим понять волю Твою. Мы знаем, что Твоя воля благая, угодная и совершенная». И поэтому в молитве мы преклоняемся перед Ним, открываем желание своего сердца, приносим то, что есть у нас, но мы понимаем, что Его воля, она лучше наших вариантов. Поэтому вот этот элемент смиренного подхода к молитве, к Богу, к Его воле, играет чрезвычайно важную роль. В молитве никогда нельзя требовать. В молитве можно только просить. Вот почему слова «хлеб наш насущный дай нам на этот день» стоят после нашего признания приоритетности Божьей воли. Мы можем, и мы должны, конечно же, просить о всяких разных нуждах, которые у нас есть, но просить в смирении, осознавая величие и доброту Божьей воли. И самое последнее, что, о чем говорил Иисус, Он говорил о важности того, чтобы мы признавали свои грехи. Здесь написано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В каждой молитве мы признаем свою нужду, мы признаем, что мы грешные люди, и мы можем просить только милости у Бога. Вот почему каждая молитва – это прежде всего молитва, вознесенная к Богу в смирении, вознесенная с пониманием того, что мы ищем Его милости к нашей жизни.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 августа. Освященные и обрезанные уши. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Книга пророка Иеремии 6:10. Каждый раз, когда Бог обращается к нам, а мы делаем вид, что не слышим Его, наши сердца ожесточаются, пока не наступает момент, когда мы практически перестаем слышать Его. Наше упрямство притупляет способность слышать Бога. Каждый раз, когда мы отказываемся поступать правильно, мы становимся менее чувствительными к водительству Бога, и в конечном счете можем стать абсолютно невосприимчивыми к Его голосу. В сегодняшнем стихе мы читаем, что Бог велел Иеремии предупредить народ о грядущем бедствии, но они не могли услышать это, потому что их уши были не обрезаны, то есть люди не были в завете с Богом. Это была настоящая трагедия. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус, в отличие от этих людей, был отделен, освящен. Мне кажется, это один из важнейших стихов в Библии, касающихся умения и желания слышать Бога. «Я не могу ничего делать от себя, независимо, по своей воле, а только то, чему учит меня Бог, и что Он велит мне делать. Как я слышу, так и сужу. Я поступаю так, как мне и велено поступать. Я принимаю решения в соответствии с тем, что слышу. И мой суд праведен, правилен, справедлив. Потому что я не ищу своего, не поступаю, как хочу я сам, не стремлюсь делать то, что приносит мне удовольствие, не преследую собственные цели, а только воли пославшего меня Отца и того, что доставляет удовольствие Ему». Смотрите Евангелие от Иоанна 5:30, расширенный перевод Библии. Иисус не делал ничего, если не слышал конкретного повеления от Отца. Представьте, как сильно изменилась бы наша жизнь, если бы мы спрашивали совета у Бога, вместо того, чтобы попадать в неприятности, не послушав Его, а потом просить Его помочь нам. Божье слово на сегодня. Слушайте свое сердце, прежде чем принимать решение. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радость, ибо

0: Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троадии у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прискилу и Акилу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.
1: Вы слушаете план победы.
0: Глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного». Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливает правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Так говорит Господь, святый Израилев, создатель его: «Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я! Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь: труды египтян и торговля эфиоплян, и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут, и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным.

В Господе, вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков, ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства, Я Господь, и нет иного, не тайно Я говорил, не в темном месте земли, не говорил Я племени Иакова, напрасно ищите Меня, Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину, соберитесь и придите, приблизьтесь все усилия, уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не Я ли Господь? И нет иного Бога, кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о Мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Глава 46. Пал Вил. Низвергся Небо, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте Меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы матерей. И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите Меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему. Он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». «Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду Мою, она недалеко, и спасение Мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу Мою».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Друзья, здравствуйте! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, в прошлой передаче вы говорили о том, как правильно молиться. Вопрос сегодня относительно адресата молитвы. Можно ли молиться Духу Святому?
1: Это очень интересный вопрос, и он часто всплывает у тех людей, которые погружаются в понимание Божественной Троицы, или же они понимают роль Духа Святого, пытаются понять роль Духа Святого в нашей с вами жизни. Это действительно серьезная роль. И Иисус неспроста говорил своим ученикам, когда Он уходил с земли, что «я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, который придет и принесет свидетельство об Отце и о Сыне». И Он будет, конечно же, играть чрезвычайно важную роль того, кто созидает церковь, того, кто спасает души, рождает их свыше, кто преобразует их изнутри, наполняя их плодом Духа, кто изменяет их жизнь и ведет их к вечности. Так вот здесь и возникает вопрос, можно ли молиться напрямую Святому Духу или только Святому Духу? Ответ на этот вопрос будет следующим, в зависимости от того, как мы понимаем эту молитву. Безусловно, Бог – это триединая, или Святая Троица, триединая сущность. Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Святой Дух. Если мы посмотрим на разные упоминания молитвы и описания молитвы, то технически молитва представляется следующим образом. Мы молимся Богу Отцу. Множество мест, которые говорят об этом, например, молитва «Отче наш» или молитва Господня начинается «Отче наш», то есть обращение к Богу Отцу, который играет функционально лидирующую роль в Божественной Троице. Кроме того, есть целый ряд мест Священного Писания, которые говорят о том, что мы молимся во имя Иисуса Христа. Иисус конкретно говорил ученикам: «Вы до сих пор ничего не просили во имя Мое, а теперь просите во имя Мое, и будет вас». Почему это важно? И будет вам. Почему это важно? Это важно по одной причине, прежде всего. Потому что человек не может прийти к Богу и просить у Него что-либо просто так. Представьте себя или человека, который просит денег или помощи у кого угодно, приходит в банк и просит денег, приходит к богатому человеку и просит у него машину или что-либо. Для этого должна быть причина какая-то, почему этот человек может что-то дать кому-то. Так вот, мы находимся еще в более плохом положении. Представьте себе грабителей банка, которые ограбили банк. У банка есть серьезные к ним претензии. И теперь эти грабители приходят в этот банк и просят: дайте нам денег, пожалуйста. Здесь вопрос о том, чтобы иметь дело с этими плохими людьми, вопрос не стоит в такой категории. Там дело будет, скорее всего, другое. Их нужно предать правосудию. Так вот, люди ограбили Бога. Они захватили у него, узурпировали право управления своей жизнью. Они узурпировали очень многие вещи, которые Богом созданы, они их взяли и используют для самих себя, а не для той цели, для которой они изначально были созданы Богом. Так вот, теперь каждый человек, для того, чтобы ему вообще обратиться к Богу, он может это сделать только через Иисуса Христа, только ради Иисуса Христа. Почему? Потому что Бог послал Иисуса Христа на землю для того, чтобы Он умер, взяв на Себя наш грех, заплатил цену за наши грехи и дал нам свою праведность, и таким образом сделал нас Божьими детьми. И вот только тот человек, который приходит к Отцу через Иисуса Христа, только этот человек может рассчитывать на то, что Бог его услышит, он будет к нему снисходить, он будет являть ему свою милость. Только у этого человека есть основание для того, чтобы просить, и это основание – в Иисусе Христе. Таким образом, мы видим следующую картину. Мы молимся Богу Отцу, потому что Он играет лидирующую функциональную роль Божественной Троицы. Мы молимся ради Иисуса Христа. Но есть еще третий очень важный аспект. Мы молимся только через Святого Духа. Почему только через Святого Духа? Потому что Святой Дух непосредственно сегодня пребывает на земле. Вот почему мы читаем в 8 главе послания к римлянам следующее. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями через, неизреченными. Испытывающий же сердца, то есть Бог, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть, когда мы закончим эту картину, мы можем сказать, мы молимся Богу Отцу, мы молимся во имя Иисуса Христа, и мы молимся через Святого Духа. Конечно, если человек, говоря о том, что он молится, или упоминая в своей молитве Духа Святого, подразумевает Божественную Троицу, то я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы. Если же человек отдельно вычленяет Святого Духа и молится только ему одному, вот здесь, на мой взгляд, нет соответствия с тем, что мы видим в Священном Писании относительно общего порядка молитвы.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

христианские притчи. Огонь от светильника. Был один трудолюбивый старец в скиту, который утруждал себя телесно, но был рассеянным в своих помыслах. Он пришел к Авве Иоанну Колову и спросил его о забывчивости, и услышал слово от него, и вернулся в свою келью, но забыл, что Авва Иоанн сказал ему. Он пошел снова спросить его и услышал от него слово. Он вернулся в свою келью и снова забыл слово. И таким образом, многократно уходя, терял слышанное по своей забывчивости. После этого, еще встретившись со старцем, сказал: «Знаешь, Авва, я опять забыл, что ты мне говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я не приходил». Авва Иоанн сказал ему: «Пойди, зажги светильник». И он зажег. И сказал ему еще Авва: «Принеси другие светильники и зажги от него». Он сделал так. И говорит Авва Иоанн старцу: «Неужели терпит что-нибудь светильник, когда от него зажигают другие светильники?» Тот ответил: «Нет». Авва на это сказал: «Так и Иоанн. Хотя бы весь скит ходил ко мне, не воспрепятствовал бы мне в благодати Божией. Потому, когда хочешь, приходи, нисколько не рассуждай».

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Как стать большим и первым».
2: Кто из вас не хотел бы стать великим или первым? Думаю, что все мы в то или иное время имели такие мечты. Готовы ли мы это признать или нет? Это желание само по себе неплохое. Если человек не стремился бы к величию, к первенству, то далеко он не продвинулся. Все мы в своей сфере стараемся быть первыми. Не так ли? И как ни странно, Священное Писание говорит нам, как достичь такого состояния. И оно утверждает, что такое состояние доступно каждому и даже желательно. Нет, не нужно быть каким-то гением, иметь специальное образование и не обязательно быть богатым. Оно гарантировано всем желающим. И кто, вы думаете, сказал, что можно быть большим, первым и великим? Никто иной, как сам Сын Божий Иисус Христос. А если Он сказал, то значит возможно и желательно. Слово Его верно, и те, кто Ему поверили и испытали, знают, что оно так. И для того, чтобы эта истина еще глубже врезалась в наше сознание, Христос приводит самого себя в пример. Случилось это во время последней вечери, накануне крестных страданий Иисуса. Между учениками в то время возник спор, кто из них должен почитаться первым, большим. Притом дискуссия по этому вопросу у них шла не первый раз. И помните, как ответил им Христос? Как ни удивительно, Он не упрекнул их за такие амбиции. Нет, Он не только указывает им, как это возможно, но и показывает на личном примере. Послушайте, как Господь им ответил. «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньше, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? А я посреди вас, как служащий». Вы заметили, Он указывает им, как они этого могут достичь. И в конце Он приводит себя в пример. Мысленно представим себе эту картину. Горница, учитель в кругу своих учеников. Все собрались вокруг стола, на котором стоит хлеб и вино. Это вечеря Господня. Христос рассказывает им о своих предстоящих страданиях и смерти, объясняет значение хлеба и вина, устанавливает Новый Завет и завещает, чтобы его творили в его воспоминании. Но ученики не поняли его. Их мысли были о земном. Они спорят друг с другом о том, кто из них будет.

0: Сын Божий, Царь царей и Господь господствующих, Тот, Которому дана вся власть на небе и на земле, Он моет ноги Своим ученикам». Христос в полном сознании Своего божественного происхождения занимает место слуги и делает то, что делали рабы гостям Своего Хозяина – моет ноги. Друзья, вы поняли? Тот, Который руководит всеми делами человеческими, Его руки, в которых держится Вселенная, руки, которые создали тебя и меня, эти руки моют ноги рыбаков-учеников. Эти ученики только что спорили о том, кто самый больший из них, кто первый, смотрят, не веря своим глазам. Что делает Христос, их Учитель, моет их ноги? «А я посреди вас, как служащий», — говорит Он. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». В этом акте смирения Он показал Своим ученикам истинное величие. Да, преклоняя колени у ног каждого из 12 апостолов, Он моет им ноги. Он смотрел в лицо Иуды, который через несколько часов предаст Его. Он смотрел в лицо Петра, который от Него отречется, и в лица остальных, которые все в момент Его страдания покинут Его. И несмотря на то, что Он все это знал и предвидел, Он моет им ноги. Одна любовь способна это делать. Любовь не превозносится. Она всегда готова отдать себя на служение другим. Да, в смирении, в служении, в любви – Он показал пример, чтобы мы следовали за Ним. Если мы желаем быть первыми, большими, великими, тогда станем меньшими, будем воистину служить другим. Этот урок подлинного величия был преподан Христом Своим ученикам, Своим детям. А как поступить тем, которые еще не вошли в число Его детей? Если ты один из них, уважаемый радиослушатель, первое, что необходимо для тебя – это в смирении прийти к Иисусу, признать себя грешником, раскаяться в своих грехах и принять величие Его милости и благодати. И тех, которые так смирятся перед Ним, Он вознесет в свое царство. Тогда ты поймешь, мой друг, что у Бога истинное величие в смирении, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
1: Будем учиться смирению у Христа. Ибо смиренным может стать только тот, кто верой укоренился во Христе и основанием имеет любовь.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.